0: Да, новый день мы тоже сможем начать и преодолеть все трудности этого дня, конечно же, под любимые песни на русском радио. Хотя иногда кажется, что что-то терпеть невозможно и что-то непреодолимо, но это не так. Ну, хоть так вот бывает, да, ситуация, где-нибудь в очереди стоишь и думаешь, ну вот он, отличный тренажер для тренировки моего терпения и человеколюбия. Чего там читать какие-то мудрые книги по любви, по истине? Да вот в очередь встань и учись любви к ближнему. Хотя, в общем, не всегда и не всех можно пропускать вперед, даже будучи очень культурным человеком. Правда, друзья? Русское радио вместе с вами, 3.06 в столице. Сегодня 9 июля, четверг. Я приветствую всех, кто настроен услышать лучшие любимые песни. У нас в этом часе их предостаточно. И новинки, и классика русского радио. Все будет обязательно.
1: Артем Сорокин на русском радио.

есть время можно замедлить, друзья. Недавно вызывал я сантехника, чтобы отремонтировал мне полотенчик, и что-то разговорились мы с сантехником Юрием по поводу того, что время течет сейчас совершенно по-другому во взрослом возрасте, не так, как в детстве. Время как бы ускоряется, а мне кажется, я ему привел в пример, ну, хороший способ замедлить время. Как это сделать? Это насытить его множеством событий в течение дня. Ну вот я говорю, представьте, Юрий, что если вы вот прямо сейчас выходите из моей квартиры, едете в аэропорт, садитесь в самолет, ну, например, Краснодар-Москва. Прилетаете вечером этого же дня, идете в ресторан, после этого, ну, например, гуляете по парку, после этого, ну, например, катаетесь на кораблике, и вот вечером в этот день вы... будете думать, вам будет казаться, что прошла уже просто, ну, неделя. Столько событий произошло в течение этого дня. Вот таким образом можно, как мне кажется, немножко растянуть время. Это к вопросу про день сурка. Все-таки давайте, друзья, стараться, чтобы каждый день был не похож на другой. Насыщать день событиями.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: А у вас бегут мурашки по спине, когда вы в кого-то влюбляетесь? Это здравый смысл покидает ваше тело. Ну, а мы тут на Русском радио собрались, конечно, ради мурашек музыкальных.

0: Оказывается, есть даже такой термин «фрисон». Так называются мурашки, которые возникают при прослушивании музыки. Это эстетический озноб, психогенная дрожь. Слово «фрисон» происходит буквально от французского слова «фрисон». Повторите все. «Фрисон». И означает «дрожь», «содрогание». Так, в ближайшее время на русском радио нас будут содрогать Нюша и Чин Конг. «Непогода» — свежая песня. Чуть раннее серебро перепутала. Все это впереди на русском. Не перепутайте. Дитя мороженое, бабе цветы.
1: Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
1: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда. И бывает.
1: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет хорошо.
5: В жизни так бывает, что любовь приходит
2: вновь.
1: Реклама на русском.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: А что вы, это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
4: Седло.
3: Антон, не до такой степени.
4: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
3: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
5: Или в кладовках сейчас.
4: У кого как, знаешь.
5: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
3: Киллеры что продают сейчас?
5: Киллеры продают.
4: Киллеры.
5: Нет.
4: Киллеры придут
3: за тобой.
4: Они
3: тоже на сайтах объявлений висят.
4: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
5: Нет.
3: Здрасте, какие.
5: Киллеры, это кладовка.
3: Киллеры?
5: Да.
3: Ладно, буду знать. Я просто, не, я просто из деревни, я не разбираюсь.
5: Все, ладненько.
4: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра. Слушайте.

0: главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. На этой неделе номер третий. Номер второй. Через туман, тучи и промощи. Номер первый.
1: Алло, алло, алёшенька, светловолосый паренек.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, самое золотое время, как спел Леонид Агутин, на этой неделе уже завтра. Завтра пятница, пока же 9 июля, четверг на календаре. Ничто так не портит пятницу, как новость о том, что сегодня четверг. Правда, мне кажется, в целом надежда есть. Скоро будет полегче. И хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера. Всем отличного четверга, друзья, под лучшие и любимые хиты здесь на волне русского радио. Сегодня вот я еще смотрю, такой интересный праздник. День сахарного печенья. Ну, это уж прекраснейший праздник. Не то, что там всякие какие-то сложные праздники, какие-то там всякие завоевательные праздники. Ну, просто и конкретно день сахарного печенья. Так что самое время сделать себе кофейку, сделать чайку, достать печенье и послушать Юлиана Караулова.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба русского радио 5797799.

Голос подскажет нам, где север, но он не подскажет правильный путь в жизни. И ориентация тут возможна только на сочетание ума, разума, души. Ну и просто не торопиться с какими-то решениями. Бывают такие ситуации в жизни, когда надо подумать недельку-другую. Вот, например, мой близкий человек сейчас ищет работу. И туда можно пойти, говорит, и туда пойти, и туда, Артем, что посоветуешь? А я говорю, ну как я могу посоветовать? Это нужно самому подумать, вот какие цели, какие планы, как ты себя видишь, и вообще, что ты хочешь от этой работы через 5-10 лет, ну и так далее. Так что, друзья, если у вас есть сейчас какое-то непонимание, куда идти, налево или направо, или прямо, ну подумайте недельку, возьмите лист бумаги, напишите плюсы и минусы этого, плюсы и минусы этого. Ну а потом из двух зол выбрать меньшее, что называется. Всем удачи в ваших делах и, конечно, любимых песен. 4:28 в столице Русской Радио.

0: rusradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru – дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Саша Вебер на русском радио. Медитативная такая ночная, раннеутренняя история. Новая песня «Поставь на стоп». О чем эта песня? О том, что часто мы, мне кажется, просто мучаем друг друга, что-то выясняя, доказывая. Иногда бывает полезно, но просто помолчать денек-два, конечно, без обид друг на друга, доброжелательно. Интересуюсь, как дела у второй половинки, чем занимается и так далее. Но при этом все-таки дав этой второй половинке возможности подышать. Ну, пусть занимается своими делами, отдохнет, и тогда новое дыхание войдет в эти отношения. Главное не ругаться, друзья. Сам вот себе это говорю, сам порой не соблюдаю, но это такой аутотренинг. Сказал, показал, туда и идем. 4.46, столица, с вами Русское радио. Всем отличного дня. Сегодня 9 июля, четверг. Пусть ваш день будет удачный.
1: Артем Сорокин. Ярко звезды светят.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

На день не грустить. И спасибо Дмитрию Колдуну за напоминание. Какой бы ни была ночь, день будет хороший, друзья. Слушайте, я тут недавно узнал интересный факт из мира животных. Как животные спят порой в зоопарке, как они ночь проводят. Узнал, что, оказывается, по зоопарку ночью проходят иногда такие истерики. Кто-то из животных видит плохой сон и начинает блеять или лаять. И по всему зоопарку идет такая волна отчаянного крика, лая. Ва-ва-ва-ва-ва. И потом такая засыпают, тишина, спокойствие, и потом через час опять такая истерика, волна по зоопарку отчаянного крика, лай, и такой слон. Мол, успокойтесь. Я это к тому, что даже у животных бывают плохие сны, плохие ночи. Чего уж про нас-то, про людей говорить. Но мы будем стараться. 5.07 в столице, уже расцвело, ночь прошла. Всем желаю хорошего дня, прекрасного четверга. А тему животного мира, ну, отчасти продолжит птичка. Птичка Хамалиновой. Из блокнота.

0: каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23:00. Слушайте «Русский старт».

Ну, не знаю, как у вас в регионе, а у нас тут и правда мало огня солнечного. Как-то прохладненько для почти что середины июля у нас в регионе. Да еще и к выходным обещают Фудзивару. Эффект Фудзивары породит суперциклон на центральной России. На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни до 80% месячной нормы осадков. Короче, какая-то Япона-мама ожидается у нас. Фудзивара. Будем надеяться, что никакой Фудзивара не случится. Я, конечно, Японию очень люблю. Сейчас, более того, знакомые там одни путешествуют. Да и в целом и самураев люблю, и в детстве по ниндзям просто фанател и так далее. Но Фудзивары нам никакой не нужно. Нам лето нужно. Вот лето мы и хотим. Будем надеяться, что вторая половина этого лета нас очень сильно порадует. 5:20 в столице Русское радио.

0: Да, вот во сне, когда спишь, бывает так же сладко, не хочется просыпаться. А вот Сергей Лазарев поделился, что вынужден часто очень рано просыпаться, ставить много будильников. Из-за важности графика Сергей перестраховывается, ставит сразу 10 будильников, чтобы точно не проспать. Но это не значит, что у него 10 железных таких советских будильников. Нет, хотя было бы забавно. Ну, просто 10 напоминалок в разделе «Будильник» в телефоне. Но однажды был такой эпизод у Сергея Лазарева. Он должен был встать в 4:30, но будильник не сработал. Оказалось, что была убавлена громкость, и Сергей Лазарев проснулся только в 6 утра от звонков директора. Этот случай он назвал «страшным сном перфекциониста». Но все бывает, артисты тоже люди. С вами «Русское радио», 5:40, между тем в столице. У нас впереди Анна Асти и Дима Билан. Кто еще не слышал их свежую песню, услышим. А чуть ранее «Елка» и еще кое-кто.
1: Реклама на русском.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Плюс 24, кстати, сейчас на Манхэттене посмотрел, а у нас в столице плюс 17. Пасмурно, и сегодня небольшой дождь в течение дня. Да, не хочется выходить из дома, когда дождик за окном. Сейчас бы свернуться клубком рядом с котом и заснуть под моросящий дождь. А под дождик так сладко спится, так сладко спится. Да и вообще летом сложно работать, знаю по себе. Говорю как человек, который вернулся из отпуска вчера. Не хочу на работу, хочу на море, хочу лежать на пляже и чтобы песочек к попе лип, как сказала одна знакомая девочка. Всем, кто проснулся, доброго утра, вам уже доброго дня, друзья. Как насчет самых лучших песен русского радио? Песен, улучшающих настроение, улучшающих что еще? Пищеварение, кроветворение, убыстряющих скорость в очереди, между прочим. Татьяна Куртукова, Алешенька прямо сейчас, чуть позже Жанна Фриске, Портофино, 6.05 уже в столице. Сегодня 9 июля, четверг.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: что точно не лечится, по моим наблюдениям, так это устойчивое патологическое желание выпить чашечку кофе с утра пораньше. И вообще, многие из нас пьют кофе не для того, чтобы проснуться, они просыпаются для того, чтобы выпить кофе. Это такая кофемания. Кофе, кофе. Я не могу, я хочу выпить кофе. Хотя, вот, например, у меня, Артема Сорокина, вообще не кофе с утра. Не-а. Вообще никак. Черный чай. Исключительно. Без сахара. А всем, кто просыпается, доброго утра. 6.26 в столице. 9 июля, четверг. Ну, а вам, дальневосточные наши, вам, ну, сделать уже такой перерыв. Кофейный, чайный, опять же. Глядишь, и работа пойдет лучше. У нас для этого приготовлены самые лучшие песни. Впереди Марфа с новинкой. А чуть ранее мой тезка Артем Качер и Ани Лорак. Вместе с ним и Авраам Руссо. Золотой парень.
1: Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: о кино, про кино и не только.
1: В пятницу в 11:30.
0: О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: диджей.
1: Ну, в общем, дискотека «Авария» все сказали. На танцполе же утро, это правда, 6.46. Но в зале, а точнее в студии «Русского радио», пусто точно не будет. Уже в следующем часе начнут свои утренние делишки, свои утренние процедуры. Русские перцы, Дима, Полина, Антон. А значит, грустно не будет, холодно не будет, будет тепло, хорошо и весело. С перчиками по-другому не бывает. Все, друзья, я утекаю до выходных. Рад был ставить прошедшие 7 часов любимой песни. Всем желаю хорошего дня. Пусть сегодня все будет легко. Очереди продвигаются быстро. Песни будут самыми любимыми, а бутерброд с кофе самым-самым-самым приятным и поднимающим настроение. Меня зовут Артем Сорокин. Хорошего дня. Ждем перцев.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бензин в России за неделю подорожал более чем на 2%. Литр топлива в среднем стоит 74 рубля, ценник вырос на 1,5 рубля примерно. Дизельное топливо подорожало сильнее на 3%. Такие данные Росстата приводит газета «Ведомости». Накануне президент Владимир Путин провел совещание, на котором глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе цены на АЗС выросли более чем в два раза, до почти 200 рублей за литр. Губернатор попросил главу государства установить субсидированную цену на топливо в Крыму. К другим новостям. За приемными родителями закрепят право на отпуск по уходу за ребенком. Такой проект закона опубликовали на правовом портале.

Как отметили разработчики документа, отказы в декретном отпуске возникали ранее из-за формального толкования Трудового кодекса. Там в одной из статей говорится, что отпуск по уходу за ребенком полностью или по частям могут использовать, кроме матери, отец ребенка, бабушка, дедушка, другой родственник, усыновитель или опекун. Законопроект дополняет этот перечень приемными родителями. Детям до 14 лет запретят делать маникюр с гель-лаком и наращиванием ногтей. Это предусматривает ГОСТ, который вступит в силу с 1 декабря. Для подростков от 15 до 17 лет эти процедуры останутся доступными, но ответственность за последствия ляжет на мастеров и родителей. Врачи объяснили ограничения тем, что детская ногтевая пластина еще продолжает формироваться. Ну и последний опрос показал, что большинство россиян выбирают место для путешествия под впечатлением от книг. 70% респондентов задумывались о путешествии, впечатлившись литературным произведением. Каждый пятый уже воплотил такую идею в жизнь. Чаще всего людей привлекает атмосфера места, описанного автором. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядненькие вы наши. Давайте, просыпайтесь скорее, здесь мы. Мы стартуем по полной для того, чтобы вы сегодня улыбались. Главное, обнимательное шоу страны. Русский перц на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Здравствуй, страна!
2: Доброе утро!
3: Добрый день-то.
1: Добрый вечер.
4: Только у этих-то уже день.
2: У кого
1: да.
2: этих-то?
1: Здрасте.
4: Страна у нас большая.
2: Страна огромная.
4: Ты не помнишь, что на Дальнем Востоке уже к вечеру дело?
1: Ты что, глобус не крутила?
2: Крутила.
4: Поэтому им добрый день.
2: Ну, мне как-то просто так даже непривычно.
4: Вам вообще добрый вечер, а вам и доброй ночи. Спокойной. Да. Спите сладко.
2: Всем привет.
4: Под нас.
2: Так да. проще.
4: Hello. Да. Не забывайте, что сегодня столовый рыбный день.
2: Да,
1: да
2: четверг.
1: Ты что?
4: Четверг, Антон.
1: Ты считаешь, что я когда заходил в офис, я по запаху не понял? Ну что ты, мальчик, ну что ты?
4: Это пахнет всем известный кое-кто.
2: Да ты,
1: да
2: что?
1: Ты что, правда, что ли?
4: У такие него духи нишевые.
2: Форелевое хозяйство.
1: Какие?
4: Форелевая туалетная вода. А,
1: не, я не хочу смотреть на его форелевое хозяйство. Я просто хочу каким-то образом сегодня отдать кому-то 10 тысяч.
2: Да, это запросто. Игра да. против правил в следующем часе. Потерпишь?
4: Антон, твои мечты должны сбываться.
1: Да?
4: Да.
1: Мечты сбываются.
4: Отдай кому-нибудь уже все свои деньги.
1: Да, все мои
4: нам?
1: Мечты должны сбываться должны, да?
4: Да.
1: Тогда я пошел.
4: Если у тебя их много, отдавай их нам. Мы с удовольствием
1: забирайте,
4: найдем
1: ребята.
4: Им применение. Также у нас будет перченый гороскоп.
1: А, все 12 друзей русских перцев.
2: Да, и что у нас будет музыка? Наша любимая.
4: А вот нас отправляют всегда на завод или на фабрику, а фабрика сама отправилась к нам и пришла.
1: Ну, вот. Как подвел.
4: Поэтому
1: как
4: я предлагаю прямо сейчас насладиться этой песней.
1: Боже ж ты мой. Некоторые люди, которые нам пишут в комментариях, отправляют нас не на фабрику, а куда-то подальше. 3, 2, 1.
4: Понеслось.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Знаете, я вам рассказывал, по-моему, давно-давно историю, что я как-то пришел покупать карточку в спортзал.
2: Угу. Да, помню.
1: И на сайте, ну там надо же писать свое имя в заявке, я написал, что меня зовут Игнат.
3: Да.
1: И весь персонал этого спортзала, когда я туда приехал оплачивать карту, выстроился вот так вот в ряд посмотреть, как выглядит человек по имени Игнат.
2: Чтобы возненавидеть тебя.
1: Да. Угу. Теперь я на сайтах объявлений тоже Игнат. Ну, иногда я представляюсь этим именем. А вообще, на самом деле, зумеры отказываются общаться с людьми, если им не нравится их имя.
3: Ого.
1: Понимаешь? Да, более 30% молодежи испытывают к людям такую предвзятость, если вдруг их имя не вписывается в картину мира. Дело в том, что они сильнее бумеров считают. Бумеры — это ты, Антон.
2: Да.
1: Считают, что смысл, заложенный в имя, отражается на характере, на поступках. И еще и культура мемов.

0: тоже усугубил эту ситуацию. С теми, про чье имя шутят, не общаются. Их не включают в крутые тусовки на работе и в вузах. Их исключают из разных классных чатиков. И ситуация хуже, чем кажется. Согласно исследованиям, людей с неподходящими именами на работу брали в два раза меньше, чем тех, кто обладал именами с хорошей репутацией.
1: Мне не нравится это, это некрасиво.
2: Это отвратительно. У меня вот это единственное, у меня с точки зрения юмора, у меня всегда, я вот, если мне какое-то имя нравится, да, вот, или оно чем-то ассоциируется, мне по непонятной причине, прямо с детства. Если человека зовут Артур, говорит, сейчас придет Артур, у меня ощущение, что сейчас, значит, откроется, и кто-то в доспехах зайдет. Скажет, здравствуйте.
0: Это не Артур, это Артур. Не путайте, это два разных имени. Это как Алена и Лена.
2: Это как Алена и Алена.
0: Или там Ксения и Оксана. Или Олеся и Олеся.
2: Так, понятно. Продолжай.
1: Еще, давай, накидывай.
0: Юрий и Гога.
1: Он же Жора.
0: Он же Жора, он же Гоша.
2: Ага, так, еще.
0: Он же Георгий Иванович.
2: Еще варианты.
1: Ну и, конечно, самое главное, он же Дима, он же Игнат.
2: Да, действительно, Игнат ты, конечно.
0: Можно Дмитрий.
2: Ты еще тот Игнат.
3: Русские перцы на русском радио.
1: 7 часов 12 минут. Давайте смотреть, что происходит на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 0 баллов. Дороги свободны, но мы здесь разыскали все равно места, где можно застрять. Широкая улица здесь до Алтуфьевского шоссе можно потерять 15 минут. На Савихинское шоссе до Ивановского шоссе стоит на 12 минут. Пробка на 9 минут наблюдается на Новоясеневском проспекте до Литовского бульвара и Краснодарская улица до Мечковского бульвара тоже 9 минут.
3: Мы за.

0: Давайте мы вам расскажем, что, как, почему, зачем, выходить, не выходить, может дома остаться. Но слушайте внимательно. Овны, день отлично подходит для того, чтобы исправить старую недоработку.
1: Тельцы вас ждет приятная возможность помочь кому-то и почувствовать себя нужным.
2: Я люблю это. Близнецы, сегодня любая инициатива будет встречена с интересом.
0: Раки, неожиданное решение окажется гораздо лучше первоначального плана.
1: Левушки, вас ждет день маленьких побед, которые сложатся в одну большую.
2: Девы, девчули, сегодня важно не сравнивать себя с другими. Идите своим путем.
0: Весы, кто-то может сделать шаг навстречу первым.
1: Скорпионы, день подарит шанс доказать что-то не другим, а самому себе.
2: Стрельцы, вас ждет приятный повод изменить обстановку, хотя бы ненадолго.
0: Козероги, сегодня полезно оставить время для того, что приносит удовольствие.
1: Водолеи, неожиданная просьба обернется интересной возможностью.
2: Я же говорю, что сегодня рыбный день. Сегодня ваш день принесет ощущение, что все постепенно становится на свои места.
3: Перченый гороскоп на русском радио.
0: Перешутить Антона?
3: Невозможно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбербизнеса. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

На русском радио главное утреннее шоу страны. «Русские перцы».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Самая, конечно, любимая тема — это тема любви. Давно, мне кажется, у нас не было новостей, которые были посвящены именно этому чувству. Смотрите, да. Главным символом любви у россиян стал пластиковый контейнер с обедом.
3: Да. Он же судочек, он же тормозок.
2: Да, он обогнал цветы, даже которые оказались на 6-м месте, следует из опроса психологов. Результаты показали, что и мужчины, и женщины

0: Женщины ценят ежедневные маленькие действия выше, чем широкий жест. Ну, чем, например, огромный букет цветов. Лучше ты мне собери лоточек с едой, да?
1: Да, с собой. Да.
2: Потому что я в последнее время цветы не жру, что-то я не знаю.
1: Ну да, невкусные.
0: Да. Участников исследования попросили выбрать предмет, который лучше всего ассоциируется с любовью и заботой в паре. Лидерами стали, значит, пластиковый контейнер. Его выбрали 61% опрошенных и кружка чая или кофе. 49%. При этом самым недооцененным проявлением заботы участники назвали помощь по дому. Об этом заявили 43% респондентов.
2: А если это все взять, объединить? Да. Дорогая, я тут по дому убрался. Вот, кстати, тебе горячий кофе и контейнер с едой.
1: С собой.
2: Да.
1: Иди.
2: Иди. Если хочешь идти, иди.
0: Это прелесть.
1: Ребята, потрясающе. А как же вот это вот проявление заботы? Подоткнуть одеялко.
0: Да. Это тоже можно.
2: Причем классно. Я однажды, это самое, когда спал в отеле, не заметил горничную.
1: Она просто подошла и подоткнула. Антошенька.
2: Которая по привычке просто подоткнула одеялко. Одеяло так, что из него потом не выбрался.
1: Да, есть такое. А она тебе там, а она накидала тебе на постели лепестками роз какое-нибудь там послание?
2: Нет, она просто это самое, там не было рядом.
1: Выселение в 12!
2: Нет, это она просто меня тогда ударила. А так-то вы что? Она взяла и свернула из меня лебедя.
0: А, мы думаем, что ты до сих пор раскрутиться не можешь?
2: Да, действительно. Ну, потому что, наверное, продюсера нет хорошего.
0: А, и в этом плане тоже.
1: Да, хотел и лебедя, получился, как всегда, крокодил.
2: Действительно, да, на лицо узячный и добрый внутри.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа «Бис».
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Легко угадать, там колючки торчат.
1: Нет.
0: А здесь простыни.
2: Нет.
0: Щетина.
1: Давай уже объявим.
0: Давайте. Всем известный кое-кто. Игра, в которой мы ждем вас, дорогой наш победитель.
3: 8-495-995-105-7. На кону фирменная колонка от Русского радио. Ну и, конечно, кто-то очень красивый.
1: Вперед. Под
0: простынёй. И это точно не ёлка.
1: Да, ну брось, спасибо.
4: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском. В 19 часов гости шоу Виктория Барканникова и Владимир Петров. Вечер на Русском. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршрут к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Интересный кое-кто.
1: Папара-папарам.
2: Не-не-не, не папарам, не папарам.
1: Почему
2: поодиночке
1: не
2: попробовал? Сегодня.
3: Зато смотрите, какая одиночка.
1: Ничего себе, волк-одиночка.
2: Такого у нас еще не было.
1: Да, действительно. Ладно, не будем раскрывать все тайны. Всем известный кое-кто стартует игрушечка. До нас дозвонилась из столицы Карелии Яночка. Яна, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Яночка. Как у вас там погодка, как делишечки?
4: Пасмурно, очень хочется солнышко уже.
3: Нам тоже. А морожка растет у вас уже там, как дела?
4: Ну, вот пока еще не видели.
1: Не видели, ну, баночку морожкого варенья, вот это, конечно...
2: Пришлите нам, пожалуйста.
3: И калиточек.
1: Не, ну, подожди, ну, какая калиточка? Калиточки могут не доехать, понимаешь? Они же свеженькие.
2: Вы уже надышались там хвойным воздухом?
4: Да. Да.
1: А, хорошо. Ну что ж, сейчас быстро поиграем, потом на водопады поедем. Ну,
2: вот давайте. Три подсказки будет
1: про
2: очень известную личность. Ну, мы уже вам дали одну подсказку, что это кто-то один, единственный и неповторимый. Или единственная и неповторимая. В общем, слушайте внимательно. Подсказка номер один. Называет себя королем. А так-то тоже еще тот перец, только болгарский.
3: Подсказка номер два. Неоднократно осуществлял тренерскую деятельность по подготовке чемпионов Евровидения, когда конкурс был еще нормальным.
1: Подсказка номер три. 2 метра настоящего шоу-бизнеса. Поговаривают, что у него есть отдельный трехэтажный дом-гардероб. Ну и, конечно, сарай для нафиг никому не нужных подарков, которым он так искренне радуется. Ну, ровно пару минут.
3: Дорогая Яна.
2: Кто же это?
4: Киркоров.
1: Киркоров.
2: Вот так вот сразу, прям, вот да, вы сразу, отвечаете? Да? То есть вы думаете, что все настолько легко,
3: да,
2: ради колонки?
3: Мы вот просто так вот взяли эти подсказки для Киркорова сделали?
1: Да, и вот ради вот именно той колонки, которую вы включите, когда в Петрозаводске ее будет слышно и в Питкеранте, и в Лагденпохе, да? Вот, так, вот это вот думаете?
2: Яночка, давайте еще раз. Давайте подумайте хорошо.
3: Кто же это?
2: И скажите ответ.
4: Не
2: все так просто.
1: Да, она не сдается, она совершенно права.
3: Филипп
1: Киркоров!
2: Да! Конечно!
3: Конечно! Это он!
2: Яна, вот всегда стойте на своем.
3: Мы смогли вас никак сломать, ваше мнение, переубедите вас.
2: И тогда в любом МФЦ вы будете победительницей.
1: Да, в любом МФЦ. Заходите с ноги в МФЦ и говорите: I'm winner!
3: А в Петрозаводске есть МФЦ?
1: Конечно.

0: Конечно.
1: А как может не быть Петрозаводский МФЦ? А где люди там это самое предъявляют?
2: Ладно, Яночка, вы получаете классную фирменную колонку от Русского радио.
1: Да, через МФЦ.
0: Туда и направим.
2: Пока!
3: Пока! Всем известный кое-кто на Русском радио.

0: все скажи и ты.
1: Филипп Бедрович все сказал, а я еще не все. У меня есть что вам рассказать о погоде. Сегодня слабый дождь пройдет в столице с 10 до 15 часов. И вообще вся неделя нас с вами ожидает дождливая. А еще говорят, тут какой-то суперциклон.
0: 80 литров выльется.
1: А я читал, что 67. 67!
2: Реклама на русском.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенево.
5: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который позволит получать квитанции ЖКХ через портал госуслуг. Электронные платежки будут приходить только с согласия самого пользователя. Если человек не подключит эту функцию квитанции, ему продолжат доставлять в бумажном виде. Инициатива входит в комплекс мер по поддержке Почты России. Закон также разрешает федеральному почтовому оператору размещать рекламу на платежных документах. Министерство просвещения разрешило школам сократить количество уроков в первых классах по некоторым предметам. Такое послабление будет действовать только в сентябре и октябре, чтобы дети легче адаптировались. Школы смогут сокращать количество часов по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру, ИЗО, музыке и технологии. При этом ведомство не рекомендовало сокращать количество уроков по физкультуре. Рестораторы начали пересматривать меню своих заведений, убирая часть дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд, чтобы сдержать рост издержек. На фоне дефицита поваров, подорожания продуктов и роста других расходов, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. Как пишет газета «Известия», это происходит, несмотря на увеличение выручки. Ранее сообщалось, что в Москве закрылось рекордное количество ресторанов и открылось рекордное число новых точек общепита. Ну и последнее. В России создали систему, позволяющую заранее просчитать загрузку парковок еще на этапе проектирования. Цифровой двойник автомобильной стоянки разработали в Пермском политехническом университете. Инженеры долгое время наблюдали за стандартными парковками, а затем свели полученные данные в математическую модель. Оказалось, что интенсивность заездов и выездов с парковки не хаотичное броуновское движение, а прямая зависимость от интенсивности потока на прилежащей дороге. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, что продолжается, дорогие друзья. Главное обнимательное шоу страны на русские перцы на русском радио. 8 часов 2 минуточки, а сейчас чуть-чуть будет 3. Вот лет продолжается прямо здесь. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро. Ой, ребята, расскажу. Вчера такая забавная ситуация случилась. Значит, я вчера вечером нахаживала с подружками шаги вокруг нашего дома. И к нам подошел молодой человек. И каждый сказал, ну, очень даже приятные слова.
3: Сударыня, вот этот?
2: Нет, вот приличный человек, ага. Молодой, как бы... Ты думаешь, ко мне только такие могут подходить?
3: Ну, красавицам чаще всего подходят как раз вот те, которые говорят, да.
1: Помогите, типа, да. А сколько у вас было-то?
2: У нас было трое, и, честно говоря, мы даже не поняли, что это такое за прилив любви случился у этого незнакомца. Вот мне достался комплимент, что я очень трогательная. Что он конкретно имел в виду, я не знаю, но было приятно. Настроение поднялось.
1: Давай проверим, это самое, Дима, иди подробнее.
2: Ну, вы меня трогали, я трогательная.
3: А мы с Антоном очень положительные, потому что нас где положишь, там мы и лежим.
1: Именно на нас положили.
3: Там мы лежим.
2: Да? Может быть, и вам кто-то сделает из незнакомцев такой комплимент.
3: Ну, знаешь, это как...
1: не надо, лучше незнакомки.
3: Несколько стадий праздника. Если он застенчивый, например, он держится пока еще за стенку. Потом он положительный уже. Где положит, там и лежит.
1: Я бы не хотел, чтобы мы с тобой гуляли, а к нам подошел какой-то мужик и говорит: Антон, здравствуйте, вы такой трогательный. Дима, вы такой положительный. Вот, я бы сказал: мужчина, будь добры, бегите, пожалуйста, в неизвестном направлении.
3: Да, я не знаю, кстати, там градация следующая какая, я не доживал до нее ни разу.
1: Слушай, а сколько у тебя жизни? Какой компьютерной игре? Дима Mortal Kombat? А что вы гуляете-то, я не понял, погоди. А вы что, вы нашагивали? Это решение какое-то? Что, или болтали, просто сплетничали?
2: Болтали, но надо же ходить, чтобы себя в форме держать.
1: А-а-а.
2: Да, ну я тебе расскажу, Антон.

0: что нужно делать.
1: Антон, это про спорт, это неинтересно. Лучше давайте лучше про комплименты сейчас поговорим.
0: Да, от незнакомцев как раз.
2: Конечно, невероятно.
1: Которые вы помните до сих пор. Вот что вам такого сказали интересного и классного? Напишите нам, пожалуйста, это.
2: Восхитительное добавишь что-то?
0: Восхитительное добавить лишь то, что писать нужно, например, в Максе. Там есть наша тема.
2: Так, где еще потрясающий?
1: Спасибо, вам помрачительный. Можно еще написать в группе ВВК.
2: Боже мой.
0: Ну, а ты офигительно чего скажешь?
2: А слушай, я могу сказать только, что есть еще личка. Понимаете? Да. Мы любим смс-ки. Ну, да. Такие потрясающие.
1: Значит, мы ждем 8 миллиардов 916 миллионов 003 105,7 комплиментов.
2: Нас слушает население всей Земли практически.
1: Пишите, пишите, наши любимые.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ну давайте смотреть, что вы там написали.
2: Чё.
3: Вот Света нам написала очень трогательное сообщение. Она отдыхала в санатории в Сочи. Там конкурс был на таланты. Угу. Подошел незнакомый отдыхающий и спросил, а почему вы не участвуете? А Светочка ему ответила, у меня нет никаких талантов. А он говорит, у вас есть талант любить. Я была под впечатлением. И теперь развиваю этот талант уже 20 лет с тех пор.
2: И ведь это было в Сочи, не в Турции, представляешь?
3: У вас есть талант любить. Покажите. Такое двусмысленное немножечко.
1: Ну вот, показала. Я врач, пишет нам наша слушательница. Вечный халат и пучок на голове. Но стоит выйти из клиники в гражданской одежде и с распущенными волосами, пациенты ахают. Майя Анатольевна, это вы? Да вы звезда кино. Лучший комплимент и без рецепта. Всем отличного дня.
2: Вот тебе
1: классно.
2: И сериал «Скорая помощь». За ней, походу, Джордж Клуни какой-нибудь тоже бежит. Говорит, Майя Анатольевна, подождите, пожалуйста.
3: И с тех пор ее называют доктор Куин.
2: Да.
3: Женщина-врач.
2: Люди специально заболевают для того, чтобы попасть к ней.
3: Доктор Куин.
2: Говорит, извините, просто, а Майя Анатольевна сегодня не принимает? Говорит, нет, тогда я выздоровел.
3: Называйте меня просто королева.
2: О, королева.
0: Русские перцы. На русском радио.
1: Так, хочется сделать комплимент нашим
2: пробкам.
1: Сделаю.
2: Объяви молодцы. Пробковый сбор.
1: Пробковый сбор. Это можно завтра сделать, в пятничку.
2: А, хорошо.
1: А пока пробки есть 1 балл. Но вы все равно пробочки большие, молодцы, вас мало. Батарейная улица сейчас стоит до церкви в селе Киова на 49
2: стоит
1: минут.
2: Стоит батарея.
1: Рогачевское шоссе стоит до железнодорожного переезда на 16 минут. И МКАД, где подольские курсанты, там Дворшапки.
2: А, простите.
1: 9 минут. Нет, Пехорка не стоит.

Давай не ждать, давай истории писать. Вот Вика из Питера нам прислала сообщение. Когда она пришла на прием к стоматологу, чтобы обсудить установку брекетов или виниров, он сказал: «Я, конечно, не должен вас отговаривать, это же мои деньги, но все же я вам скажу, у вас такие выразительные клыки, оставьте их». Я поразилась, но послушалась.

0: Вот вам моя шея.
1: А я, кстати, вспоминаю историю со своим стоматологом, который мне делал зубы, как тогда, когда уже все установили мне, он, значит, пальцем водил по моим зубам.
2: Да, такие красивые.
1: И вот просто замирание сердца вообще, просто замер. Вот мир вокруг меня замер, и он трет мои зубы пальцами. Я говорю,
2: что вы делаете, Руслан?
0: Блин, как классно получилось. Я себе оставлю, пожалуйста.
1: Да, просто такие они красивые получились. Это просто человек, врач кайфует от своей работы.
2: Он мне потом рассказывал, это же я тебе его дал.
1: Да, да.
2: Он мне потом рассказывал, что ну какая Полина красивая получилась, какая улыбка у нее замечательная.
0: А до этого, то есть она... Здравствуйте! Здравствуйте! Это я! Клац-клац!
2: Да, да. Ну, расскажите вашу историю, как вам незнакомец сделал комплимент. Вот, например, сейчас ты будешь изображать это.
1: Давай.
2: В Финляндии живет наша слушательница Валентина, там нас слушает, и сейчас вот она едет в поезде на работу, не успела дома накрасить реснички, красит их по пути, проходит мужчина по вагонам, он бутылки собирает, останавливается, поворачивается в ее сторону и говорит:
1: «Хювельтенаюте». Ну, это перевод, это хорошо выглядит вроде так.
2: «Хювельтенаюте».
0: Ну, погоди, там, по-моему, по-другому как-то. Вам пустая бутылочка не нужна будет, когда вы допьете?
2: Что по-фински обозначает «Хювельтенаюте».
0: Да.
1: «Хювельтенаюте».
0: Она говорит: «Откуда вы знаете мою фамилию?»
1: Это Валентина пишет.
0: А Валентина «Хювельтенаюте».
2: Да. Ирочка еще тут пишет. Она в такси подрабатывает. Вот однажды девушка долго стояла рядом, не садилась. И когда я уже ее позвала сама, она говорит: я просто была не очень уверена, что такая красавица работает в такси. А я, кстати, недавно видел видосик, где невероятная красивая женщина, очень стильная, с прической, накрашенная при макияже, ведет трамвай.
0: Да. А как ты хотел?
2: Вот нереальная это, красавица.
0: Ты разве не читал книгу «Трамвай желания»? Что ты?
2: Там не про это, Антон.
0: Я не про это вообще говорю.
2: Я, когда захожу в трамвай, у меня одно желание, чтобы проезд был бесплатный.
0: Да ты
1: какой
0: что?
1: Какой ты?
0: Родной мой, еще лет примерно где-то
2: я
0: 40,
2: жду, я
0: и
2: жду.
0: Проезд у тебя будет бесплатный.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года.

0: Зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Обсуждаем сегодня комплименты от незнакомцев.
2: Русским красавицам.
3: Да. И красавцам тоже, кстати.
1: Да, мужчины тоже пишите про свои комплименты.
2: Кстати, знаете, вот некоторые мужчины, они так завуалируют комплименты, как будто бы это какая-то шуточка. А с русскими красавицами шутить нельзя. Им надо напрямую говорить.
1: Вот такая вот история у нас пришла от девушки с ником Севтанушка, наверное, не знаю, как правильно произнести. Отмечали день рождения коллеги в большой компании, с незнакомыми в том числе. Я высокая, спортивная девушка. Подошел ко мне маленький, худенький незнакомец и говорит: «Вы такая, как породистая кобыла. Женился бы для улучшения породы».
2: А она его копытом грязь.
3: И такая развалится.
1: В общем, не знала она, что сказать. Вроде комплимент, но кобылу-то действительно обозвали.
3: Пойдем на сеновал.
2: Подожди, кобыла, но породистая.
1: Породистая.
3: А он подошел в костюме ковбоя?
1: Нет.
3: Нет?
1: К маленьких хуйни.
3: Пойдемте, я вас подкую.
2: Подкую.
3: Подкую. Подкую, да. А, ребят, ну, по сути говоря, вы же понимаете, что вот иногда ты подходишь, шутишь, да, и девушка прямо расплывается в улыбке, и все, она твоя, потому что... Вот это, понимаете, да? Вот. А шутки бывают настолько удачными, что заслуживают...
2: Полин, не смейся, а то сейчас аналогию
3: брать. Да, вот, я сейчас мерчендайзером побуду немножко, да, человек, который мерч сделал. Я нормально, не переживай. А, естественно, если шутку напечатать где-то, да, там, на блокнотике, там, да, на каких-то открытках, на вот этих, на этих, знаете...
2: Увековечить.
3: Да, а если еще огромный баннер, да, вот, вообще классно будет. Да,
2: закатай лучше... свою губадью обратно, без баннера
3: да,
2: сегодня.
3: Но лучше, конечно, написать ее на футболке. Да. Вот, почему? Потому что, ну, ты ходишь, все читают, все, ну, как всегда.
2: К чему ты ведешь, я не пойму.
3: Да к тому, что, короче, если у вас есть какая-то шутка, да, отправляйте ее, пожалуйста, на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире. Их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Все условия конкурса на нашем сайте.
1: А можешь еще раз так посмеяться?
3: А?
1: Нет.
3: Конечно, пожалуйста. На бис. Скажи мне какой комплимент.
2: Давайте выпустим книгу 50, аудиокнигу 50 смехов Антона Юрьева.
3: Это самая короткая будет.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Подруги и други.
2: Да. Други и подруги. Отберите бабки.
3: Вчера видел Регину Тодоренко. Влад ей подарил такой красивый букет.
1: Ой, молодцы какие.
2: И чё?
3: Ничего. Мы тоже просто кому-то сейчас подарим. Ну, букет из денег только.
2: Букет из денег. Букет из денюшек.
1: Это, кстати, классный тоже букет. Не завянет.
2: Да, действительно.
3: Не, завянет, конечно, со временем. Ну, поэтому тратьте, пока оно не завяло. Да. Ну, все-таки инфляция, там, туда-сюда.
2: Инфляция — это хорошо.
1: Инфляция — это очень прекрасно.
3: Вот поэтому тратьте деньги, не отходя от кассы.
2: С умом.
1: Вот прям сразу сейчас выиграете, сразу же потратьте.
3: Давайте так договоримся. Сейчас вы, значит, нам звоните по номеру 8495-995-105-7. Забираете у нас 10 тысяч, прям вот 10, не меньше.
2: Да, и косарик нам откатывайте обратно.
1: Ну нет, нам ничего не надо. Только любовь наших слушателей.
2: Хорошо.
3: Не, ну можете нам купить какой-нибудь подарок?
1: Ну можете, конечно.
3: А можете сделать своими руками.
1: Ну не обязательно.
2: Своими руками не надо.
1: Почему?
2: Ну, он никогда не держит форму, этот подарок.
0: Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. Крылатая с Довлатовой. На русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
15: Камера, мотор, начали!
16: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
17: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
18: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
19: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 184-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Окружающих надо периодически пугать,
2: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Най-най-най-най, деньги раздаем.
2: Вот а поем мы вот только по средам, Антон. Так что давай, соберись-ка.
3: Хорошо, да, просто раздаем деньги. Будем серьезными на 100%. Анастасия, Настенька, Настюша дозвонилась из Красноярска. Жаждет бабла.
4: Настенька, это правда?
5: Здравствуйте.
3: Привет.
5: Да.
4: Это
5: да,
4: правда? Вы хотите денег?
5: Да.
4: А вы, нет, я не верю, вы как-то говорите так, знаете, ну да, как-то увереннее, вот надо энергию, понимаете?
5: Просто очень рада, что дозвонилась.
3: Вот, мы это понимаем. Очень хорошо.
5: Мы слушаем вас каждый день, очень рада.
4: Настя, и мы рады очень, что дозвонились.
2: Давайте поиграем в предсказателей.
3: А, ух ты.
2: Вот сколько вы сегодня, по вашим ощущениям, заберете у нас? А потом проверим.
5: Не знаю, как получится, но ну, надеюсь, что хотя бы на 5 вопросов отвечу.
3: На, понятно,
5: хотя
3: бы на 5. По на
2: хорошо,
3: пятерочку,
2: записываю,
3: хорошо.
2: Что 5000,
4: да. Давай, для Анастасии.
3: Так,
2: будет 5 вопросов, надо отвечать на них неправильно, но похоже на правду. Вот такой ответ вам принесет 1000 рублей. В первом раунде 5000, потом, если еще сыграете супер игру, еще 5000 заберете, либо 0. Вот у вас на раунд будет 20 секунд.
3: Да, фразочки от Димушки, прям мед вам в ушки,
4: либо
3: 0.
4: Либо 0.
2: Ну, это мелкий. Это мелким шрифтом, знаешь, да, не да, указывать да, неприятную
3: да, звездочки вот этого.
4: Настенька, вы тут с нами, давайте. Вдох-выдох.
3: И мы опять играем любимых.
2: Да. Итак, Настя, время пошло. Удачи.
5: Спасибо.
3: Что купила муха-цокотуха на базаре?
5: Булочку.
3: Как называется головной убор Деда Мороза?
5: Шляпу.
3: Что используют для ловли бабочек?
5: Бочку.
3: Чем чистят картошку?
5: Лопатой.
2: Лопатой. Ну, успела.
3: Успела, лопатой успела, конечно. Рыжий, конопатый.
4: Ну, да.
3: Чистил картошку лопатой. Да, ну, четыре косаря. На 1000 не угадали просто, понимаете?
2: Я просто представил, знаешь, эту картину, как наша дорогая Настенька сейчас бегает с бочкой и ловит бабочек.
3: А ты, слушай, а может у Насти это самое, по бицепсу, понимаешь?
2: Либо это бочка от меда, и бабочки туда сами прилетают.
3: Да, либо это бочка от, там, бабочки не одни с мухами вместе прилетают.
4: Ну, вообще не хочется, чтобы кто-то ловил бабочек. Пусть летают себе.
3: Пусть идет. У них такая короткая жизнь.

0: Да.
1: Да.
0: Настя!
2: Но такая красивая.
0: Вы почему молчите?
1: Настя, 4000 рублей мы выиграли, Настюшенька!
3: Спасибо, очень рада.
1: Все, королева Красноярска. Все,
2: на. Чуть-чуть сразу ошиблись на 1000.
1: Да, капелюш.
2: Ну, тоже прекрасно.
0: Ну, да.
2: Настя, мы вас поздравляем. Хорошего вам дня. Тратьте деньги с умом и с удовольствием.
0: Пока-пока.
1: Пока.
4: Игра против правил на Русском радио.
2: Ну и что, самое время о погоде поговорить. Сегодня пасмурно, дождливо, как в принципе и до конца этой недели. У нас с вами дожди будут идти и в эти выходные, и даже, наверное, и в следующие. Но будет тепло, завтра уже прям жара какая-то тропическая. Плюс 26, сильные ливни всю неделю.
4: Реклама на русском.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
6: Раз в год даже царь зверей говорит...
7: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
9: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-243-74-1-16.

0: праздник для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
5: Группа компаний «Гатрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Раньше его нельзя было продавать за границу только перекупщикам, теперь запрет распространили и на производителей. Пока запрет действует до конца июля, как объяснили в кабинете министров, решение приняли для стабилизации топливного рынка. О возможной остановке экспорта дизтоплива в стране заговорили еще в июне, но решение несколько раз откладывали. В России уже действует запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Кабинет министров отозвал законопроект, разрешающий продавать алкоголь в зонах дьюти-фри аэропортов на внутренних рейсах. Инициативу разработали и внесли в Госдуму по предложению Минфина еще 3 года назад, чтобы поддержать бизнес в период санкций. Однако, как пишет газета «Известия», правовое управление Госдумы раскритиковало поправки. Они фактически отменяли ограничение продаж спиртного в стране в ночное время, а также запрет на провоз жидкости более 100 мл в салоне самолета. В единые учебники по истории для 7-8 классов внесли некоторые изменения, в частности, переписали формулировки о государевых холопах, Иване Грозном и Литве. Новая редакция опубликована на электронной платформе «Моя школа», пишет РБК. Учебник для 7 класса охватывает события в истории России с 16 по 17 века. Один из авторов учебника – помощник президента Владимир Мединский. Ну и последнее исследование показало, какие иностранные языки чаще всего интересуют работодателей. Безусловным лидером остается английский, он упоминается в 90% вакансий. На втором месте китайский язык, спрос на него продолжает расти, особенно в торговле, финансах и IT-сфере. В пятерку самых востребованных также вошли испанский, японский и немецкий языки. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вы знаете толк в комплиментах, значит, вам их часто говорят.
1: Даже
0: заслуженно.
2: Заслуженные артисты России.
0: У меня всегда скромность, знаете, такая просыпается, когда мне вот что-то... Вот вчера похвалили мой очень красивый новый костюм.
1: Да,
0: сказали,
1: шикарен.
0: Какой красивый у тебя этот костюм. А я не знаю, что мне сказать. Я говорю, а у тебя красивая рубашка.
2: Да.
0: Мне сказали, вообще-то комплиментом на комплимент, говорят, невежливо отвечать. Я говорю, врут. Отвечайте комплиментом на комплимент.
1: Да, чем больше комплиментов в жизни, тем лучше.
0: Конечно, но пусть это все будет искренне.
1: Да.
2: Да.
0: Найдите, за что можно похвалить человека. Хоть это и сложно иногда бывает.
2: Я вот смотрю.
0: Чего?
2: За что тебя... У меня голос красивый.
0: У меня есть список, Антон, я могу тебе выдать, если ты сам не можешь придумать.
2: Давай,
0: я тебе в этом список.
2: Я подпишу и все.
0: Кровью.
1: Утвердить.
0: Утвердить, да. Подписать. Зеленой ручкой.
2: Ага, хорошо. Эко.
0: Да.
2: Эко Дима.
0: Да. Это, кстати, Антон Юрьев здесь. Неподражаемый. Невероятный. Талантливейший.
2: А вот она, королева красоты.
1: Ой, спасибо.
2: Полина
0: Жукова.
1: Ну и человек, который всегда найдет, что сказать. Сказать самым красивым голосом, это Дима Мороза.
2: Да, за словом в карман не полезешь, у него в каждом кармане по предложению.
0: У меня же давление поднялось.
2: Боже,
0: слушай,
1: надо заканчивать, ребят, быстренько контакты, быстренько тему и пошли.
0: И нам надо идти немножко это самое...
1: Привести себя в чувство.
0: Да, отдохнуть. Итак, у нас сегодня тема комплименты незнакомцев, которые вы помните до сих пор. Расскажите нам, пожалуйста, их в нашем канале в Максе в комментариях.
2: Да, будьте добры, еще напишите вот там, где ВК, там вот пост, прям туда вот.
1: И в личку 8 916 003 105,7. Все работает.

0: комплименты, которые вы помните до сих пор от незнакомцев. Вот у меня, знаете, давно была история. Я отдыхал в отеле в испанском. И у меня был номер комнаты 228. По-испански это dos, dos, ocho.
1: А в таким-то... В таких номерах только тореадоры живут.
0: Вот, 228. И мне так нравилось на ресепшене просить ключик, а мне там ключик такой был набалдашником.
2: Да, деревянным, да?
0: Да, и, да, и я просил и говорил, ключ, dos, dos, ocho. И так каждый раз, dos, dos, ocho.
1: Что такое ключ? Да?
0: И там женщина, которая работала на ресепшене, она причем по-русски очень хорошо разговаривала,
1: да.
0: А у нее был русский муж, и она однажды повторила, передразнила меня. Dos, dos, ocho.
1: Да.
0: О, какой у вас голос, вам на радио надо.
2: После говорю, этого ты
0: надо.
2: Попал.
0: Не-не, я говорю, надо, но только после отпуска.
1: На испанское.
0: Нет, на русское.
2: На русское радио.
1: Ну, тебе все понравилось, да? Ты там не предъявил ни претензий, ничего не душнил, там, да, все хорошо.
0: Ой, шикарно был отель. Единственная была претензия, что вода
1: была понятно, все хорошо.
0: Холодная в море.
1: Да, и женщина ударила хамоном, а так нормально.
3: Русские перцы на русском радио.
2: А как по-испански три?
0: Трес.
2: Трес. Сейчас трес.
1: Un, dos, tres, cuatro.
2: Трес балла. Три балла. В Москве, по данным сервиса Яндекс.Карты, стоит МКАД «Внешняя сторона» от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе на 35 минут. 20 минут можно потерять. Также на МКАДе сейчас от Липецкой улицы до Варшавского шоссе и проблема на Трешке, где внутренняя сторона от Ленинского проспекта до Кутузовского на 17 минут. Так что выбирайте пути объезда.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам комплименты, которые вам сделали незнакомцы. Вот так вот внезапно, хоп, и все, и сделали. Вот
2: Наталья нам пишет, она как-то ехала в автобусе вечером, усталая, все бесит. Зашли два молодых человека, китайцы, сели рядом, ехали несколько остановок. И вот перед выходом один меня по плечу постучал и показывает телефон. Я ему говорю: не понимаю. А потом увидела в телефоне текст на китайском, и снизу перевод: «Милая девушка, улыбнитесь, вы прекрасны». И вся усталость сразу же ушла.
3: Ну какой прямо на этого, как поживаешь.
1: Да. Дорогая наша, выучите на китайском, мы вас с Полинкой уже знаем. Сей-сей. Это спасибо.
2: Сей-сей?
1: Сей-сей.
2: А я уже забыла.
1: Ты не выучила?
2: Я уже забыла.
3: Ты
2: как
3: что
2: будет быстрее? Квай-квай-квай. Я знаю, как
1: квай,
2: будет
1: квай,
2: быстрее.
1: Квай-квай. Нет, быстрее не надо им говорить. Надо
3: вы языковые курсы Джеки Чана закончили.
1: Спасибо.
2: Сей-сей.
1: Вот, кстати, нам из Греции пришло сообщение.
3: Наконец-то оливки на посылке пришла из Греции.
1: Судя по имени, Афина нам пишет.
3: Да ты что?
1: Паллада практически.
3: Ничего себе.
1: Итак, Афина пишет нам. Идет она по улице, а к ней подходит девушка и говорит: девушка, у вас такая милая.

0: милая юбка, а я надела самую замухрыжную юбку из своего гардероба. И тут, значит, вот эта девушка прохожая присматривается и говорит: ой, простите, я обозналась. До свидания.
1: Да?
2: Издалека выглядело лучше, да?
1: Ну, знаете, слушай, а не написал что-то? Дионис там какой-то?
0: На картинке было лучше.
2: Нет, написала еще Мария. Парень ей однажды сказал: у тебя глаза такие красивые, как небо, а у Маши глаза карие.
0: Долго, что ж за небо-то такое
2: коричневое? Долго шутили над шоколадным небом.
1: Ну, бывает, извини, вот, когда небо хмурится.
0: Коричневое небо, коричневые люди.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
5: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: и перцы на русском радио.
1: Это мы
2: говорим про комплименты от незнакомцев. Вот Надюшкина написала, что едет вечером, хочет спать, еще и голова неделю не мытая из-за отключения горячей воды. Думаю, ну сколько ж кастрюль надо вот сейчас, чтобы, да, нагреть воду, помыть. Обгоняет парень и что-то мне говорит. Слышь, только генская. Ну, видимо, Надя была в наушниках.
3: Ага.
2: Он такой, она снимает наушники. Что? Он такой, у вас волосы офигенские.
3: А-а.
2: Решила Надюшка не мыть, подождать еще пару дней. И ходить модный.
3: А сначала она комплимент услышала, как будто бы плохая связь. Знаешь, вот, когда телефон не ловит, и ты слышишь, что конец слова.
1: Генская. Да, прикольно.
2: Ваня написал нам, он работает в бизнес-такси. И пассажирка в конце поездки сделала комплимент Ивану. Вы так плавно водите, что меня даже не укачал.
1: Прикольно.
3: Даже мне даже не укачал.
1: Прикольно. Знаете, да, я действительно вожу плавно, с вас 3500 за химчистку.
3: Да. А вот, кстати, если мы про это заговорили, вот наша слушательница в Макс нам написала, стоит в очереди в супермаркете, никого не трогает, мужчина, стоящий сзади, огибает ее, подходит спереди и говорит, у вас красивый рот. И ушел.
1: А как он сзади его заметил? А, ну если действительно прям...
3: Ну красивый рот заметно даже из космоса.
1: Да? А ты не зевай давай, не надо.
3: А Оленька написала, ей тут знаете, что сказали? Тоже вот изрядно подошел подвыпивший мужчина, неопрятного такого вида, долго на нее смотрел. А я представляю просто эту картину.
1: Третий будешь?
3: То есть вы смотрите на него долго, он смотрит на вас долго. Когда ты вглядываешься в бездну, бездна уже начинает вглядываться в тебя. Девушка, у вас такой здоровый внешний вид.
2: Это зависть. Mm-hmm.
1: Прикольно. Зависть, Сиди, как вы этого достигли?
2: Да.
1: Дайте лайфхак.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио. Опять

0: на русском радио.
1: Вот, кстати, Заволжье. Нам пришло сообщение от Ленурика. Они с подружкой месяц назад ходили снимать видео на лестнице Чкаловской. Это Нижний Новгород. А пока стояли, готовились, распечатывали все атрибуты, шли мимо две девчонки лет 15 и подарили нам комплименты. Было очень-очень приятно.
2: Какие, интересно, комплименты?
3: Ну, что, комплименты-то не указывают.
1: Ну, они там, наверное, были уже к фотосессии готовы, в образах каких-то в интересных.
3: Красотки лучшие, супер.
1: Да, вот Ира там написала нам такой немножко странный комплимент, незабываемый. 30 лет назад она получила от знакомого молодого человека. Значит, сидели они с подругой в баре, общались. Тут к ним подсаживается общий знакомый. Начинает что-то там рассказывать, а потом замолкает, смотрит на Ирочку и говорит: «Ира такая красивая, вот такая красивая, что дай тебе раз 5 палкой по голове, а ты все равно красивой останешься». Такой не забудешь.
2: Кошмар.
1: Я его потом стороной обходила,
2: правильно,
1: когда
2: делали.
1: Видела.
2: Правильно, да. Делали. Какие-то агрессивные уже наклонности.
1: Какие-то маньяки.
3: Может,
1: вокруг.
3: Он чемпион по городкам просто, это нормально.
1: Маньяки среди нас.
3: Да. Очень хорошо. Раз 5 палкой.
1: Не, ну может быть, это палка, знаете, ну я представляю, как...
2: Волшебная только может быть.
1: Волшебная, во-первых, ну как фея, знаешь, там...
2: Да, день-день.
1: А второе, это я представляю вот эту поролоновую палку на море.
2: Это да. Для акваэробики,
3: поролоновую,
2: что ли?
3: Палку. Не, вот, она вот тоже вот могла ею... бы ему ответить.
1: Пожалуйста.
3: Вы такой вежливый, такой, что если даже в вас воткнуть топор, вы скажете: спасибо огромное, спасибо огромное.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литер Б. ОГРН 103-78-3008-605-6+.
16: Я совершеннолетняя! Я же летом родилась! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
17: Новая песня на русском.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Так, ребят, если вам не хватает добра, не хватает комплиментов, не хватает красоты, заходите к нам в соцсети, заходите в наши аккаунты, там столько историй, которые мы не успели, к сожалению, рассказать.
2: Вот скопируйте их и прочитайте себе перед сном. Все адресую
1: все
2: самому
1: вам,
2: себе.
1: Да.
2: Все это вам, берите, это вам, это на. Вот, смотри, какой красивый рядом.
3: Ой,
2: невероятный,
3: какой
2: восхитительный, потрясающий, высокий.
4: Все Боже так мой. Говорят.
3: С каждым днем все краше и краше. В чем твой секрет?
4: Ну, потому что краше и краше, это потому что я краш всей Руси.
2: Точно.
3: Доброе утро, Дмитрий Оленин.
4: Да, привет, привет.
2: Давайте
4: привет.
2: Устроим краш-тест.
4: Давай, давай, давай. Давайте разбегаемся и губами так, с Полиночкой.
3: Мы любим целоваться и обниматься.
1: Так, ну расскажи нам, что тебе такого необычного незнакомцы говорили?
4: Да постоянно. Не, ну, обычно говорят про глаза, они у меня зеленые. Ну вот на этих выходных я пришел в гости к другу, там они устроили такую, знаешь, вечеринку, там шеф-повар был из ресторана, вкусно готовил. И пришли там тоже люди, которых я не знал. Заходит девушка, такая, вот познакомься, это мой друг Дима. Она говорит, какой ты красивый. А меня это всегда в краску вгоняет. То есть я это слушаю уже там с детства. Ну, я же не виноват, что вот такое вот родилось. Это же не моя заслуга там, да, я же не сам себя слепил. Вот, и поэтому я каждый раз смущаюсь, мне каждый раз стыдно, каждый раз как-то неловко. Особенно, когда девушки делают комплимент.
2: Ну, ты, главное, хочешь... не срывайся. Да вы там стали это говорить, я знаю, я в курсе.
1: Есть
2: я каждый день это вижу, в зеркало восхищаюсь.
4: Слушайте, ну, доброе слово всем приятно.
3: Да, и кошки.
2: И кошки.
1: Ты, кстати, сам на комплименты как? Гораст?
4: Да, да, да. Ты знаешь, на самом деле, вот у меня такая позиция, что даже, вот знаешь, вот есть такие люди злюки, вот вечно недовольны. Вот, вот сделать комплимент, и человек меняется. Вот я, когда вижу какого-то недовольного человека, или там, допустим, руководителя какого-то, я представляю, вот как этот человек ведет себя, ну, допустим, в бане с друзьями. Или когда ему рассказали анекдот за столом, когда семьей собирается. Это же совершенно другой человек, когда он улыбается. И вот заставить человека какими-то словами, добрыми комплиментом вызвать у него улыбку, человек сразу меняется. Ну вот сразу. Мне нравится, когда люди улыбаются.
1: А он не скажет, да ты врешь.
2: Не-не-не-не. Это новая книга Оленина «От мрази до пушистика один шаг». Понимаешь, это нормально.
3: И как представить кого-то в бане.
2: Да, мне очень нравится, знаешь, это как мой друг один говорит, и резко меняет людей. Он говорит, почему глаза такие злые, а? Ну, улыбнись глазом, все будет налаживаться. Вот это обожаю. Так, пошли отдыхать.
3: Да,
2: Алина здесь
3: оставляю.
4: Ну, давайте, прекрасная, очаровательная Полина.
3: Спасибо.
4: Великолепный Боже. Наш, да, голос «Сия Руси» Дмитрий Морозов. Да. Актер, будущий народный артист «Сия планеты» Антон Юрьев.
1: Уже народный, просто не зафиксированный еще.
4: У меня зафиксировано, что народный.
2: Начинается несколько часов красоты прямо здесь на русском радио.
4: Смотрите красоту. На радио, да.
2: Жуковой, Морозов, Юрий. До свидания. Пока.
3: Пока.

0: перцы на русском радио. Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: 9 дней ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-73-92-130.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Русское радио представляет.
10: Самое сердце.
0: Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
12: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России в следующем году вырастут все виды пенсий. Речь идет о социальных, страховых, накопительных пенсиях, а также о перерасчете пенсий для работающих россиян и пенсиях военных, сообщили в экономическом университете имени Плеханова. При этом сроки и механизмы выплат пока неизвестны, они будут определяться с учетом актуальной экономической ситуации. Так, возможно, корректировка привычных сроков повышения страховых пенсий по старости. Вместо индексации с 1 января предусмотрены два этапа – с февраля и с апреля. За приемными родителями закрепят право на отпуск по уходу за ребенком. Такой проект закона опубликован на федеральном правовом портале. Как отметили разработчики документа, отказы в декретном отпуске возникали ранее из-за формального толкования Трудового кодекса. Там в одной из статей говорится, что отпуск по уходу за ребенком полностью или по частям могут использовать кроме матери отец ребенка, бабушка, дедушка, другой родственник, усыновитель или опекун. Законопроект дополнит этот перечень приемными родителями. В России с октября изменится правило работы зубных кабинетов. Согласно приказу Минздрава, врачи будут обязаны применять анестезию при любых потенциально болезненных процедурах и использовать более сложные методы обезболивания, включая общий наркоз, пишет газета «Коммерсант». Кроме этого, в стоматологических кабинетах обязательно появятся автоматические наружные дефибрилляторы для перезапуска сердца. Последнее. Большинство россиян поддержали дресс-код для школьных выпускных. За введение ограничений в одежде высказались 75% респондентов. В опросе приняли участие 1500 человек. Респонденты отметили, что на празднике присутствуют несовершеннолетние, поэтому слишком откровенные наряды выглядят неуместно. При этом около четверти опрошенных выступили против любых ограничений. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало 9 июльского дня. Надеюсь, с утра у вас сразу все заладилось. Все очень даже хорошо. Давайте далее ближайшие 5 часов вместе со мной проведем здесь время на русском радио. Пусть у вас будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и ожидание уже завтрашней летней пятницы.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Вот многие из вас сейчас слушают эту песню, но этот голос такой похожий. Ну кто же это? Вот кто же это вот на языке крутится, да? Это Нюша, друзья. Это Нюша и Чинконг на русском радио. Классно, скажите, да? Молодцы. Кого-то вернули в детство и сделали хорошую новую песню. Непогода в 10.16 на русском радио. Ну, кстати, ну что такое непогода? Вот для меня, вот если плохая погода, значит время разобрать шкаф. Значит, это польза для дома, ну и для себя в будущем, как говорится. Так что на все найдется дела, на любую погоду. Даже если у вас сейчас пасмурно и дождливо, как в Москве, ничего, это же летние дожди.

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Вот эту песню Владимира Преснякова можно использовать как ответ родителям, когда вы у бабушки с дедушкой проводите лето. Родители спрашивают, ну как там, сынок? А вы вот этой песней ему в ответ. Все нормально, у хулигана мама, все нормально. Всем классных каникул и школьникам, и студентам, и их родителям, в том числе, наверное, даже в первую очередь. 10:30 в столице, впереди много любимым на русском, и новинка прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

10:35 в Москве. Добро на Русском радио на крыше. Ну, признавайтесь честно, кто в детстве по крышам ползал? И городских, и не городских домов, и по крышам гаражей. Было же, было. И да и не раз было. Это вот сейчас уже, когда повзрослев, думаешь, вот знали бы наши родители, где мы проводим наше время, вообще бы из дома не выпустили. Привет всем и каждому. Впереди у нас Полина Гагарина, Сергей Лазарев. Новая песня от Алсу и кое-кто еще.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Путешествуй с РЖД. 12+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Песня Алсу на русском радио. Называется песня «Чужая». Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Мы все очень любим Алсу. И поэтому на сайте русрадио.ру за эту песню, пожалуйста, поставьте галочку. Приятно будет всем. И вам будет приятно, и артистке. И особенно всем, кто придет в конце года на церемонию «Золотой граммофон» и увидит там созвездие любимых-любимых звезд, в том числе и Алсу. Я всегда очень рад встрече с Алсу. Передаю тебе, Алсу, большой привет от нас, от русского радио. 10:48 столица. Это Дмитрий Оленин. Всем хорошего дня.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз.

0: Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
1: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
2: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Русское радио представляет. Самое сердце. Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
5: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
6: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 4999.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство финансов разрабатывает налоговые поправки, согласно которым налог на прибыль маркетплейсов можно будет распределять между регионами, а не оставлять по месту регистрации. Об этом РБК рассказал осведомленный источник. По информации собеседника издания, проработать такие изменения Минфину поручил президент Владимир Путин. С прошлого года основная ставка налога на прибыль составляет 25%, из них 8% направляются в федеральный бюджет, 17% в региональный. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за искоренение современных практик неоколониализма. Решение этой задачи – важный этап на пути формирования более справедливого многополярного мира. Заявление министр сделал в Адис-Абебе. По словам министра, необходимо повышать представленность Африки в Совете Безопасности. Что касается западных коллег, то, по мнению главы МИДа, никакие дополнительные места им не требуются. Другим новостям. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что устный экзамен по истории появится в девятых классах школы с 28 года и станет формой допуска к ОГЭ, основному государственному экзамену. Задания будут соответствовать материалам из учебников. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.

0: Далее о спорте. Международная федерация футбола FIFA не исключает переноса четвертьфинала чемпионата мира Норвегия-Англия. Причина – экстремальная жара во Флориде. В день игры синоптики прогнозируют до 34 градусов, а с учетом влажности температура будет ощущаться как плюс 45. Также ожидаются грозы. Встреча запланирована на 12 июля на стадионе Hard Rock в городе Майами. Это пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
1: Новости. Новости на русском.

Ну вот и в Москве уже день наступил. 3:12 в столице. Добрый день. 9-й день июля сегодня. Еще несколько дней до середины лета. Мы пока что в первой половине лета находимся. Так что давайте позволять себе максимально все, что можно делать летом. Фрукты, прогулки, купание, лес, грибы. Все, что вам нравится, все позволяйте себе. И, конечно же, нас с собой берите. С нами и в дороге, и на работе веселей. Впереди много любимого на русском. Этот час открывает «Бандерас».

А мы приглашаем вас в Нижний Новгород. Уже в августе наши русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные. У нас есть три поездки для вас, каждая, кстати, на двоих. И чтобы побороться за этот приз до 24 июля включительно, снимите видео со своим личным спортивным достижением. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: На русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Поезд обгоняет самолет. Россияне все чаще выбирают железные дороги как альтернативу авиаперелетам. И для многих это не просто поездка под стук колес из пункта А в пункт Б, это и есть само путешествие. В конце июня флагманский проект федеральной пассажирской компании, легендарный туристский поезд «Жемчужина Кавказа», открыл шестой сезон. Это обновленный и по-прежнему эксклюзивный семидневный круиз на комфортабельном составе. В этом году по просьбам туристов в маршрут добавлен Черкесск, и теперь путешественники смогут посетить еще и Карачаево-Черкесию, полюбоваться на горные склоны и невероятные, как будто нарисованные пейзажи курортов Домбай и Архыз. Поезд отправляется из Москвы, но маршрут круговой. Кстати, позволяет присоединиться к путешествию туристам из Воронежа и Ростова-на-Дону. Расписание продумано до мелочей. Днем экскурсии и захватывающие активности в городах. Остановки в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Дербенте и Нальчике. Ночью отдых и душевные разговоры в отеле на колесах. Сам состав имеет уникальное оформление в соответствующей тематике и оборудован вагонами разных классов. От стандартных купе до люксов с повышенным комфортом. Кстати, если выкупить все купе или СВ, можно получить скидку до 20%.
0: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «Жемчужина Кавказа» и еще более 40 уникальных маршрутов по всей стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом. Русское радио.

Это Ханна на русском радио. На самом деле море волнуется раз. Никаких два, три, только один раз. Путешественники опытные знают об этом. Ну, это касается даже, наверное, не моря, больше океана. А к чему я это говорю? Море, ну или океан, дважды не предупреждает. То есть, если один раз вас волна вот так вот хлестнула по спинке, то надо срочно выходить из моря, потому что вторая волна может уже накрыть и с головой. А это опасно. Ну и, кстати, у местных всегда спрашивайте, где лучше купаться, где не купаться, потому что есть такие точки и в море, и в океане, где идет, так сказать, обратная тяга. То есть вы пытаетесь плыть к берегу, а вас тянет обратно от берега. В таком случае всегда нужно плыть параллельно берегу, в сторону. Плывите в сторону, не тратьте силы на то, чтобы добраться до берега. Сначала в сторону, а потом к берегу. Это вам любой спасатель на любом пляже расскажет. Ну и вообще всегда будьте аккуратны и внимательны. С морем, как говорится, шутки плохи. Но побывать на море, особенно в летний сезон, конечно же, стоит. У нас здесь солнце от Ираклия в самое ближайшее время, самое лучшее в тебе от гостей из будущего и много любимого на русском для вас.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
3: Русское радио приглашает.
4: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владик, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
1: 12+.
9: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на декабрь месяц, приезд в Москву на золотой граммофон. Поверьте, мы готовимся, вовсю готовимся, чтобы вас порадовать, чтобы вас удивить, чтобы прекрасно и приятно провели время. До конца этого часа еще много любимого на русском. Новинка прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер. И вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.
2: Ты

Вот эти слова, которые только что Артик и Асти спели в эфире Русского радио. Спасибо, что делаете нас счастливыми. Мы слышим на золотых граммофонах в конце года, на наших летних фестивалях. И всегда это очень приятно. Спасибо, что вы приходите. Спасибо, что вы разделяете с нами эти праздники. И уже завтра, может, с кем-то из вас увидимся. Ну, или обязательно уж многие из вас запланировали

0: Без 10 полдень в столице, о погоде. Ой, лето жаркое. Плюс 20 в столице сегодня, пасмурно, дождливо. Ну, не прям постоянный дождь целый день. Ну, так, местами ночью 16, так свежо вам чувствуется, да? Завтра потеплее, завтра будет 26 градусов, но пройдут дожди. В субботу 25, в воскресенье 22.
1: Реклама на русском. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно...
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
6: Твой номер один, только он. Дима Билан.
7: Твой номер один.
6: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
7: Невозможное возможно.
6: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф».
8: 6+.
6: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru.
8: 12+.
9: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при совместительстве и засчитывать коэффициенты, полученные гражданами в течение года по каждому месту работы. Депутаты направили такую инициативу в правительственную комиссию. В настоящее время за каждый год трудовой деятельности работнику начисляют максимум 10 пенсионных баллов, а работающим пенсионерам не больше 3 баллов. Это если работодатель уплатил за сотрудничество.

0: сотрудников все страховые взносы. Россиянки с 5 детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, если у них накопилось 15 лет трудового стажа, и они набрали не менее 30 пенсионных баллов, рассказали в социальном фонде. Женщина с 3 детьми может выйти досрочно на пенсию в 57 лет, а с 4 детьми в 56. В соцфонде уточнили, что каждый год ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. При этом учитывается уход за каждым ребенком. Далее о погоде. В Москве и Подмосковье на сутки объявили желтый уровень погодной опасности. Ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там добавили, что в ближайшие двое суток под влиянием активных атмосферных фронтов в Центральной России сохранится пасмурная и ненастная погода. Ранее сообщалось, что в столице в эти выходные выпадет до 80% месячной нормы осадков. Ну и последнее. В московском метро работу поезда с героями мультфильмов продлили до конца лета. Тематический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии по просьбам пассажиров, сообщили в мэрии. Метропоезд с персонажами из 10 популярных отечественных мультсериалов был запущен осенью прошлого года. На вагонах нарисованы в том числе смешарики, фиксики и малышарики. Курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 22 копейки, доллар 76,40, евро 87,35. О развитии событий менее чем через час.
1: Новости на русском.

признавайтесь, кто обожает летние дожди? Ну, почти все. Но, во-первых, многие мечтают просто увидеть, может быть, свою девушку, знаете, такая под дождем. Говорит, ну, пойдем, я тебя согрею. А другие, наоборот, знакомятся, между прочим. Вот стоят где-нибудь у выхода из метро в машине, видят, девчонка выбегает, и льет дождь, говорит, девушка, давайте я вас подвезу. И вот тут-то, может быть, создастся новая пара, новая семья, говорится, новая ячейка.

12:16 в Москве, Леонид Агутин, Анжелика Варум на русском радио. Я не тот, то не там, мы нарушили закон. Слушайте, ну если бы воспринимать как закон рекомендации диетолога, то привет, нарушители! Кто? Кто нарушал такие законы? Да все, все. Ну кто сидел прямо там 100% жестко на диете? Да, потом еще же смотришь там, ну, девчонки говорят, ой, хочу вот в это платье влезть, купила 3 года назад себе, а не получается никак. Ну ничего страшного, купите новое. Зачем вот эти мучения? Правда же? Потому что вас любят такими, какие вы есть. И найдется всегда тот единственный самый принц, который вас полюбит. То же самое касается и нас. Знаете, ну ничего, я знаю девчонок, которые любят мужиков с животиком. И не обязательно там должны быть кубики. Правда же?

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Виктория Барканникова и Владимир Петров. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.

0: 2015-го.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: квартиру сниму на суточный рубль.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Помнить, дорогие мои, что вы можете покорить нас, покорить радиоэфир своей шуткой. Придумайте шутку, пришлите ее к нам на сайт rusradio.ru. Ну а лучшие, самые-самые лучшие шутки, конечно же, наш великий и прекрасный Антон Юрьев озвучит. Ну а вы, как автор, во-первых, прославитесь на всю страну, а во-вторых, получите эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А со всеми подробностями ознакомитесь на нашем сайте rusradio.ru. Мы ждем.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
1: Все раскидано.
4: А где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
3: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

Песня школьного учителя. Попытка номер 5, а я простила, я простила. Ну, давай, ладно, ну приходи, пересдашь еще. Ну, не буду ставить тебе двойку, давай троечку поставим, такую дежурную оценку, да, а потом пересдашь. Есть такие люди, которые, знаете, не с первого раза все сдают. Ну, вот, кстати, вот обратная сторона медали. Вот в Москве у нас есть ученик, который написал ЕГЭ по математике на 99 баллов и подал сейчас на пересдачу. Говорит, я могу на 100. Мы желаем ему удачи, да. Чем больше 100 бальников, как говорится, тем лучше. Но вообще, в данном случае, знаете, потому что, ну, если ученик в себе уверен, это одно, но как волнуются родители, когда вы сдаете экзамен, ох, детвора, если бы вы только это знали. Поэтому сдавайте все с первого раза, чтобы сберечь родительские нервы.

0: Без 10 час в Москве о погоде. Слушайте, следующая неделя будет хорошая, прям классная. 25-26, солнышко будет. Давайте до нее доживем в таких дождливых условиях. Сегодня плюс 20 дожди, ночью 16 всего лишь. Завтра плюс 26, в субботу 25, в воскресенье 22. Дождливо.
1: Что слушает страна? Дождливо.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
4: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Русское радио представляет.

0: 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Тебя ласкают. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
2: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
1: Разбирается в политике, в финансах.
2: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
1: Да, он просто топ.
3: Девчонки, не меня обсуждаете?
1: Еще чего. Мы про телеканал 360.
4: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Россия отвергла идею бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что над Украиной могут ввести бесполетную зону для обеспечения безопасности. Такая инициатива, пояснил представитель Кремля, подразумевает работу военных НАТО на украинской территории, а это тоже против чего проводится СВО, заявил Песков. На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Другим новостям. Правительство отозвало законопроект, разрешающий продавать алкоголь в зонах дьюти-фри аэропортов на внутренних рейсах. Инициативу разработали и внесли в Госдуму еще 3 года назад, чтобы поддержать бизнес в период санкций. Как пишет газета «Известия», правовое управление Госдумы раскритиковало документ, поскольку он фактически отменял ограничение продаж спиртного в стране в ночное время. Налоговая служба напомнила, что в течение недели необходимо уплатить налоги с доходов за прошлый год. Это касается граждан, которые были обязаны сдать налоговую декларацию до конца апреля, до 30 апреля. Среди них индивидуальные предприниматели. После 15 июля за каждый просроченный день будут начисляться пени, примерно 5 копеек на каждые неучтенные 100 рублей. Ну и последнее. Треть работающих россиян не успевают отгулять отпуск полностью. Это показал опрос с участием 3000 человек. В среднем у работников накапливается 22 неиспользованных дня отдыха. Наибольший остаток зафиксирован у работников образования и науки. Далее идут строители, медики, водители и аграрии. Меньше всего неиспользованных выходных оказалось у айтишников. В этом году отпуск переносили 1/4 опрошенных. На этом пока все новости. Прямо сейчас в эфире Русского радио встречайте Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

9 вместе с вами, 13.03, время московское. Те, кто сейчас отправляется на обед, вам приятного аппетита. Те, кто в отпуске отправляется сейчас на шашлык или купаться, ой, вам всего хорошего и того, и другого. Где бы ни находились, помните о том, что Русское радио вас любит, и мы работаем для того, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: На русском радио «Шагаем по Москве». Рубрика выходит при поддержке сервиса «Мосбилет».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Куда пойти, что выбрать? Летних мероприятий в Москве столько, что при одном взгляде на афишу глаза разбегаются. В помощь нам, неопределившимся или желающим посетить все и сразу, сервис «Мосбилет», который предлагает персональные подборки для проведения досуга. И во многих рекомендациях присутствуют экскурсии по кинопарку «Москино». Потому что уникально, потому что познавательно, потому что подходит для любого возраста. Сегодня в кинопарке снимаются главные проекты последних лет. Проходят масштабные фестивали, концерты и мастер-классы. Во время экскурсии за один день гости смогут побывать в нескольких исторических эпохах. От Древней Руси до современной Москвы. На территории расположено 36 натурных площадок и 6 павильонов. Вот здание Мура. А вот фрагмент Новодевичьего кладбища. А здесь старые московские дворики и переулки. Главным украшением парка является комплекс исторического и архитектурного центра Московского Кремля. И, конечно, невозможно пройти мимо самолета Ту-154, который используется для съемок многих фильмов и сериалов. Представляете, какие фотографии получатся? А сколько новой интересной информации? Так, вы еще думаете, куда пойти?
0: Русское радио.

Это Александр Панайотов и Алиса на Русском радио «Бумажный змей». И сейчас, знаете, целые такие дебаты разворачиваются между нашими молодыми, маленькими слушателями Русского радио, которым очень нравится эта песня, и их родителями. Потому что малыши говорят: «Ой, мне так нравится эта песня, такая красивая песня». А родители говорят: «Это наша песня, это песня нашего детства, нашей молодости». Говорят: «Нет нашей, нет нашей». И вот такие споры происходят. Не спорьте, каждый найдет здесь, в эфире Русского радио, песню по своему вкусу. Ну и специально для наших маленьких отдельная песня.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Русское радио на спорте.
6: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

А вот мы нет. Мы не будем бросать слов на ветер. Если уж пообещали вам путешествие в Нижний Новгород, то обязательно сдержим. По крайней мере, для 6 наших слушателей так точно. Проведите спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загрузите его на сайт rusradio.ru, ну или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». У нас есть 3 поездки на двоих. Скоро уже будем выявлять финалистов. Все подробности есть у нас на сайте rusradio.ru. Так что если вы за спорт, за жос, вам...

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Реклама на русском.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Маша.
1: Юрий Стоянов. Федор Добронравов. Борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
3: 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже.

Ну, примерно такими словами мы будем делать сегодня комплименты нашим слушательницам. Вы неотразимы. Ну, а сравнение уже пусть ваши мужчины сами предложат, а я в эфире это озвучу. У нас намечается стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов сообщу вам сразу же после выпуска новостей.

0: Без 10:02 в Москве, о погоде дождливые, у нас предстоят выходные, да и сегодня тоже достаточно свежо. Плюс 22 градуса сегодня, потеплеет завтра, 26 обещают синоптики, немножко похолодает выходные, там до 22, но на следующей неделе будет 25-26.
1: Реклама на русском.
2: А я рыба, я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Русское радио представляет. Руки вверх, 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны.
6: Чужие губы тебя ласкают.
1: 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
1: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
8: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент утвердил поручение по поддержке русского языка. Перечень распоряжений опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, вузы должны включить в учебную программу курс «Русский язык как государственный». Правительство должно представить предложение по регулированию использования языка в рекламе, а также принять меры по поддержке русского языка жестов. В начале июня Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. В России создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов. Такой список разработают в течение 2 лет, сообщили в аппарате правительства. Там уточнили, что в будущем питание и лечение должны строиться на основе генетического профиля человека, пишет газета «Ведомости». В качестве примера в кабинете министров привели связь между употреблением в пищу грейпфрута и действием препаратов, снижающих артериальное давление. По данным ученых, грейпфрут усиливает действие таких медикаментов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что государство рассматривает питание как важный инструмент увеличения продолжительности жизни. В этом году в Москве создадут 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Они создаются на месте устаревших спортивных зон. Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом – зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры. Одной из них станет площадка в парке Алтуфьево. В летний сезон здесь будет работать единственный на территории северо-восточного округа крытый центр по падлу. Курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 22 копейки, доллар 76.40, евро по Центробанку 87 рублей 35 копеек. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Стол заказов, час приветов и поздравлений начинается на русском радио. Привет, привет, привет всем. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов передавать ваши приветы, поздравления, хорошее настроение. Давайте к нам сюда сначала.

Телом на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному телефонному номеру 916-003-105-7. Отправляйте ваши сообщения. Не забывайте подписываться. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Там тоже можно оставить ваше послание. Что успею, то передам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Инна из Армавира прислала нам сообщение. Всем слушателям русского радио вдохновение для новых свершений, улыбок от близких людей и времени на маленькие радости. От Инночки всем привет. Армавиру шлю огромнейший привет. Так, Светлана Чекалаева из Электростали передает привет своим коллегам, с которыми работает в компании ООО «НПП Радинтех». Друзья, завтра пятница, держитесь. От Надежды прилетело сообщение. Передаю привет мужу Константину, детям Софье и Максиму, а также семье Тимофеевых из Рыбинска. Люблю вас. Ну, а себе легкого рабочего окончания дня. Легкого окончания рабочего дня. Вот так. Дальше от Марии сообщение. Ольге Домашовой большой привет. Удачного плавания. И Ярославлю тоже привет. Ярославль, умоляем тебя, распахни нам свои двери. Будь благосклонен. Слушайте, Ярославль, помимо того, что очень красивый город, очень вкусный город, насладитесь им по полной. И еще от Ольги сообщение. Привет моему дружному коллективу социального казначейства, особенно девочкам из 136-го кабинета. Девочки, вы у меня самые лучшие. А басалыге Юле и Спиридоновой Ольге желаю хорошего отпуска и хорошей погоды в отпуске. Все это от Ольги.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Это вот те, кто на шашлыках говорят «мало-мало-мало огня». Давайте добавим больше позитива. В эфире ваше сообщение. Сергей Прокопович и Зайцевым, семье Прокопович и Зайцевым, большой привет. Пусть отдых на берегу Англии удастся. Все будет в шоколаде. Позитивного всем желаю настроения. Евгений прислал это сообщение. Привет, Русское радио. Мы всем коллективом поздравляем нашу любимую девочку по имени Бася с днем рождения. Желаем ей всего доброго, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть тебе всегда и во всем будет зеленый свет. Здравствуйте, Русское радио. Передайте от Марии, пожалуйста, поздравления. А для всех с днем моды, между прочим, пишет Мария из Тольятти. Модницам всем, конечно, вам сегодня нужно обязательно что-нибудь прикупить. Так, давайте еще сыну Ратмиру. Привет от мамы и папы. Сынок, ты у нас самый лучший. Выздоравливай и не болей. Всему Краснодару терпения в этот знойный, жаркий день. Юлия передает привет своим коллегам из отдела кадров Республика Мордовия и поздравляю Семикову Ольгу с рождением сына. Желаю крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. От Ольги сообщение передаю привет огромнейший Диме из Нахабино. Он, наверное, уже на даче. Впереди на 3 дня у него рыбалка. Отпуск еще только начался. Жду сообщений и, конечно же, уже скучаю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сестре Ире пламенный привет отправляет Анюта. Она самая лучшая и прекрасная сестра. Я очень ее люблю, скучаю по тебе. Привет, русское радио, маме Динаре Рашитовне. Ты самая-самая лучшая. Еще сообщение у нас из Чебоксар. Натуля и Кристиночка. Лумпа-умпы, вы мои самые любимые. Хорошего вам настроения, море позитива и хорошего дня желает ваша Светуля. От жены Светочки привет моему любимому Димочке. Дорогой, скучаю, приезжай скорее. Привет всей моей семье передаю. Супруге Олесе, сынуле Максиму, доченьке Веронике и нашей бабуле Тане, которая сейчас отдыхает на берегу Анталии. Хорошего вам всем отдыха, отличного настроения, прекрасного самочувствия. Ваш любимый папа Леня шлет вам привет. Русское радио, от Станислава, пожалуйста, привет отделу логистики Первомайская. Николаю, Андрею, Владу, Борису и Александру. Держимся и работаем. Обещаю больше не опаздывать на работу, написал Станислав. Привет из Башкирии, город Кумертау. Настроение у нас на минимуме. Передайте, пожалуйста, от Альбины огромнейший привет. Альбиночка, давайте мы сейчас прекрасные песни вам поставим, и все у вас будет хорошо. И еще пару приветов коллегам из отдела кадров Республики Мордовия. Привет, поздравляем Семякову Ольгу с рождением сына. Привет из Железноводска любимой коллеге Катюше Федотовой. Ты самый лучший друг. И привет передайте, пожалуйста, бабушке Лиде, маме Лене и папе Вите и всем, кто меня слышит, пишет Ирина Юдина. Желаю всем здоровья и самое главное, чтобы они никогда не покидали меня. Ваша дочка и внучка Иринка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А между прочим, вас это очень даже касается. Прямо сейчас сделаю кому-то из вас подарок. Сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Ждет он того, кто правильно ответит на мои вопросы о Москве. Вам не обязательно быть в Москве, для этого вы можете позвонить из любой точки мира, но вопросы будут о Москве. Вопросы, кстати, несложные, но интересные, и варианты ответов тоже я вам предложу. Будьте первыми, кто дозвонится в эфир, набирайте 8495-995-105-7, жду.

0: Московский блиц на русском радио.
1: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – время быть вместе. Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
2: Галина из Москвы к нам дозвонилась в эфир русского радио для того, чтобы заполучить подарок – сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Галина, здравствуйте.
3: Привет, привет.
2: Вы коренная или, как мы, понаехавшие?
3: Я понаехала.
2: Я тут тоже понаехал. Я, конечно, 26 лет назад понаехал. Но я, знаете, из вашей лодки, как говорится. Так что, Галина, давайте мы заполучим вместе ваш подарок, сертификат на 4000 рублей. У меня для вас есть три вопроса о Москве. Варианты ответов, конечно же, будут. Но надеюсь, что вы с легкостью с ними справитесь. Итак, вопрос номер один. Какое оригинальное звериное название носили раньше Воскресенские ворота у Красной площади? Это орлиные, львиные или совиные ворота? Выбирайте.
3: Я надеюсь, что это орлиные.
2: Вы надеетесь, что это орлины. Я напомню, это Воскресенские ворота, это вот, знаете, где нулевой километр, это вот через них мы заходим на Красную площадь обычно, вот когда вот оттуда со стороны Тверской, вот там такая две арки, вот как раз они есть, но на самом-то деле они не орлиные, а они львиные ворота. Представляете, во времена Ивана Грозного возле этих ворот во рву жили самые настоящие живые львы. Поэтому львиными их и называли. Это, кстати, между прочим, был подарок английской королевы. Позже ворота называли не глининскими, потом курятными, иверскими. Но львы вот в истории Москвы точно оставили самый-самый такой яркий, запоминающий след. Ничего страшного, Галина. Вам нужно ответить на два вопроса из трех правильно для того, чтобы забрать подарок. Так что давайте соберемся. Им на второй вопрос ответим правильно. Все мы знаем и любим знаменитый серебряный бор в Москве. А почему он называется серебряным, если все деревья там обычного зеленого цвета? Он так называется из-за оптической иллюзии. Или, может быть, потому что из-за того, что когда-то здесь нашли залежи серебра, или потому что у местных сосен серебряные шишки. Как вы думаете? Из-за оптической иллюзии... Из-за того, что там нашли серебро, или там у местных сосен серебряные шишки?
3: Я думаю, что там сосны красивые. Наверное, скорее всего, сосны.
2: Ну, я же вам тут уже подсказываю три раза. Из-за оптической иллюзии, да. Это самый обыкновенный сосновый бор на самом деле. Свое название он получил из-за той самой оптической иллюзии, потому что в солнечный день хвоя сосен блестит и переливается на свету. А особенно сказочно это выглядит зимой, в мороз, вот когда деревья окутаны инеем. И, конечно же, этот блеск так сильно напоминает сияние чистого серебра, поэтому бор называется серебряным. Так, все, Галь, соберитесь. Еще один вопрос для вас. Давайте. Как называется онлайн-сервис на городском портале Москвы для поиска питомцев из столичных приютов? Он называется «Хвостики Москвы», он называется «Моспитомец» или называется просто «Мой друг».
3: По-моему, там «Моспитомец».
2: По-моему, тоже там «Моспитомец». Да, это онлайн-сервис «Моспитомец» предлагает единую базу четвероногих подопечных, которые сейчас живут в столичных приютах и очень ждут своих будущих хозяев. На сайте, кстати, можно выбрать себе верного друга по возрасту, окрасу и характеру, ну а затем онлайн уже записаться, так сказать, на личное знакомство.

0: Ну все, Галин, у нас получилось. Я вас поздравляю.
1: Супер, спасибо, спасибо.
0: Да, вам достается от Русского радио в подарок сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Спасибо вам за отличную игру, ну а со всеми подробностями игры можно ознакомиться у нас на сайте rusradio.ru.
2: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – «Время быть вместе». Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
3: Московский блиц на русском радио.

0: А что ты будешь делать на даче?
1: Ой, я буду много чего делать. Я в эти выходные принимаю работу у строителя. У меня заканчивается на даче ремонт. Я надеюсь.
0: Я тебе сейчас выдам какие-нибудь успокоительные конфеты, знаешь, такое...
1: В жидком виде, пожалуйста.
0: Потому что, мне кажется, это невозможно.
1: Нет, ну вроде все, пообещали на 100%, что в субботу они от меня оттуда уедут.
0: А ты вот сам принимаешь, или есть же специальные люди, которые ходят?
1: Ну, есть, конечно, один человек, который ходит, траву пинает, воздухом дышит, ничего особо не делает, но за это деньги получает.
0: Очень многие так делают. Хорошо, ладно, это как бы дела частные, а дела насущные, которые интересуют многих наших слушателей сегодня. Сегодня в 16:30 Иван Соловьев даст очередной рецепт.
1: Да, ты что помнишь фрагмент фильма «Служебный роман» про салат, в который трут яблочко?
0: Да.
1: Вот сегодня я раскрою секрет, что это был за салат. Это не оливье, не селедка под шубой, не мимоза.
0: Да?
1: Я проработал, пролопатил много источников.
0: Так.
1: И мы с подписчиками моими сошлись в одном мнении, что вот в нескольких источниках повторяется один и тот же рецепт. И я вот решил его, собственно, сегодня и приготовить.
0: То есть салат с тертым яблочком.
1: Да. А назовем мы его «Служебный роман».
0: Да. А потом твои подписчики, конечно же, скажут, а я этот салат лучше готовлю. Да? Я туда добавляю еще изюм.
1: И орехи.
0: Что-нибудь такое.
1: Ой, не говори.
0: Друзья, что это за салат будет, вы узнаете сегодня в 16:30. Пожалуйста, не пропустите, для того, чтобы, когда вы приедете в выходные кому-нибудь на дачу, у кого она есть, да, вы смотрите, сейчас я сделаю вам такой салат. Знаете, у кого такого нет, а у меня есть. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего вечера четверга. Оставайтесь вместе с нами, и пусть все у вас будет хорошо.
1: Пока.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
0: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
7: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
0: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
10: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
9: Разбирается в политике, в финансах.
10: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
9: Да, он просто топ.
11: Девчонки, не меня обсуждаете.
9: Еще чего. Мы про телеканал 360.
12: Первые с места событий в московском регионе.

0: один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
2: Невозможное возможно.
1: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
3: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство финансов оценило дефицит бюджета за первое полугодие в 5 триллионов 700 миллиардов рублей, это 2,5% ВВП. Доходы бюджета превысили 18,5 триллионов, расходы, соответственно, составили почти 24,5 триллиона рублей. Ранее Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, которые разрешают Кабинету министров занимать на внутреннем рынке средства сверх плана, а также меняют правила распределения алкогольных акцизов. Президент России поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также Кабинет министров должен разработать проект, определяющий Институт русского языка имени Пушкина в качестве единого научно-методического центра, который будет проводить экспертизу учебников по русскому языку как иностранному. Как ожидается, День детской книги в стране будет отмечаться 26 марта. Яндекс открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. До этого она была доступна только водителям такси. На карте можно проверить очереди на АЗС и отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу сегодня начнется четвертьфинальная стадия. Первую путевку в полуфинал разыграют сборные Франции и Марокко. Матч начнется в 23 часа по московскому времени. Французская команда выиграла на турнире все 5 предыдущих матчей, забив соперникам 14 мячей и пропустив 2. Марокканцы на групповом этапе потеряли очки, сыграв в ничью с бразильцами. Суперкомпьютер фаворитом встречи считает сборную Франции. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

Вот неплохо было бы с утра прям так громко своему мужчине. Ах ты, мужчина всей моей жизни, да, я тебя обниму, поцелую, вкусным завтраком накормлю. Начните завтра пятницу вот именно вот так. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я, это вы. И у нас у всех прекрасное, шикарное настроение. И для этого, конечно же, много музыки я для вас приготовил и много чего еще интересного. Ну что, давайте уже продолжать. Звонки появляются в нашем эфире. Далее Майя Мишель появится. Всем желаю хорошего настроения, шикарного самочувствия. Вспомните, что завтра пятница. Не забыли? Улыбнитесь от этой новости. Оставайтесь с нами в компании Русского радио. Вместе нам хорошо.

Давайте я вам лучше что-то полезное расскажу. Сегодня, кстати, день земляники. Вот что сделал я? Я съездил на рынок. Сейчас дачникам будет, наверное, интересно. А купил 10 кустиков земляники и посадил у себя на участке. Но не просто вот так вот бросил в землю. А что сделал? Вот в течение года собираю корзины из-под цветов, такие плетеные. А вот потом простилаешь... буквально целлофановым пакетом, насыпаешь землю, и вот тебе, пожалуйста, горшок для декоративной красивой земляники. Теперь стоит, кстати, цветет, глаз радует, не только мой, но и глаз моих гостей. Всем желаю хорошего настроения, всем дачникам мой большой пламенный привет, обнимаю, жму руки, хорошего урожая желаю. Зовут меня Иван Соловьев, оставайтесь в компании Русского радио, вместе нам хорошо, музыки много, обещаю.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благополучие.

0: Федор Добронравов.
1: И я, дед Славик, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
2: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
3: 6+.
4: Мне сказали, нельзя есть красную икру ложками. Это же не каша. Абсолютно согласен. Никакого сравнения. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Любимый мой отпуск. До моего отпуска осталось ровно 2 недели. А кто-то завтра, крайне рабочий день. И все, чемоданы в зубы. Вжух, на поезд или в самолет. Вот, кстати, не лишним будет напомнить, ребята. Собираю чемодан в отпуск обязательно. Вот, как сказать, лекарства первой необходимости. От головной боли, от тошноты, от несварения желудка и так далее, тому подобное. Ну и, конечно же, в самом отпуске, ребята, пьем только бутилированную воду. Фрукты и овощи, если где-то покупаем, тщательно, притщательно моем, примоем. Будьте осторожны, чтобы отпуск не превратился во что-то грустное. Ну и, конечно же, хорошего всем отдыха, кто сейчас находится именно там и кто только-только собирается. Вы слушаете Русское радио, мы с вами. Нас, пожалуйста, с собой берите, куда бы вы ни отправлялись. Впереди Бурито, Жасмин и группа Добро. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.
1: Звук поставим.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну все, Новосельцев, ваше дело дрянь. Моя старуха вами интересуется. У меня сегодня какой-то день фильма, служебный роман. А все вы виноваты, все вы виноваты. Прислали мне фрагмент, где про салат идет спор. Что это был за салат, куда надо добавлять тертое яблочко? Ну что, разобрались. Нашел несколько, так сказать, источников, сравнил. И вроде как бы нашел тот самый рецепт того самого салата. В общем, ребята, не пропустите, в 16:30 в рубрике «Иван да кухня» мы с вами это все обсудим, и рецепт, конечно же, будет. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа много вкусной музыки, не побоюсь этого слова, продолжит Марфа с новинкой. Дальше больше.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
5: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+. Русское радио представляет. Сергей Лазарев. 17 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
7: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
8: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
9: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Премьер Михаил Мишустин призвал обеспечить фермеров топливом для сбора урожая. Отметил, что во многих регионах уже начались полевые работы. Накануне президент заявил, что проблем с поставками топлива для агропромышленного комплекса нет. Владимир Путин сослался на доклад Минсельхоза. Для решения проблем на топливном рынке власти решили полностью запретить экспорт дизеля и начать импортировать горючее из других стран. В Роспотребнадзоре рассказали об очищении рынка БАДов. Глава ведомства Анна Попова заявила, что на интернет-площадках и маркетплейсах с продажи сняли десятки тысяч биологически активных добавок. Они не соответствовали обязательным требованиям. Ранее Минздрав подготовил правила формирования перечня БАДов и списка показаний для их применения. С февраля 2022 года москвичи, волонтеры и столичные организации поддерживают жителей новых и приграничных регионов России, а также участников СВО в рамках специальных акций проекта «Москва помогает». За это время добровольцы собрали почти 2000 тонн гуманитарного груза. Это более 5 миллионов необходимых товаров. Помощь можно передавать не только через штабы «Москва помогает», но и в «Домике добра» в рамках проекта «Лето в Москве». Чаще всего москвичи отправляют продукты питания, канцелярию, средства личной гигиены, детское питание и одежду. Московский выпускник решил пересдать ЕГЭ по математике после того, как получил 99 баллов. Говорит, что хочет добиться максимального результата, так как уверен в своих силах. Еще он сдавал русский язык и физику. Для поступления выбрал Московский физико-технический институт. В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ планировали почти 150 тысяч выпускников. По правилам, в случае пересдачи предыдущий результат экзамена аннулируется. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Как я вас понимаю, сейчас чем угодно бы заниматься, только не работай, правда же? Ну, потому что в четверг после обеда, накануне пятницы,

пятнице, ну, совершенно уже нерабочее настроение. В голову лезут мысли о предстоящих выходных. А какие у вас планы? Кто-то куда-то поедет, кому-то в гости, или ждет гостей к себе, кто-то что-то будет отмечать, день рождения, юбилей, свадьба. Ну, вот и давайте прямо сейчас продолжим дополнять список того, что необходимо купить. Меню будем составлять, что будем готовить. Ну, или просто в интернете поищем интересные события в вашем городе, посмотрим время работы, стоимость одного билета и составим маршрут. Я вам желаю, ребята, шикарных предстоящих выходных. Пусть все пройдет, как мы с вами задумаем. А если что-то пойдет не по плану, то пусть это будет настоящее приключение. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Хорошей погоды, и пусть дождь не омрачит настроение.

Самый спортивный, ну, конечно же, слушатели Русского радио, самые спортивные слушатели. Ребятки, пора вот эту свою спортивность уже в нужное русло направить. Вас ждет незабываемое приключение этого лета. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. На кону, между прочим, три суперприза, это три поездки на двоих. А что нужно делать? До 24 июля включительно снимите ваше спортивное достижение на видео, загрузите на сайт русрадио.ру или разместите на своей страницы в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». И вот уже с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для большого финала. Подробности на нашем сайте русрадио.ру. Удачи!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Мы едем, едем, едем.
5: Куда?
4: Где интересней?
6: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании.
5: Жемчужина Кавказа.
6: Байкальская сказка.
5: По Золотому кольцу.
6: Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773.

0: 8-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ох, жаркие споры идут уже много-много лет. Что это за салат такой? Был в фильме «Служебный роман», который героиня Светланы Немоляевой готовит лучше жены героя Олега.

Возможно, оливье с яблоком или другой сборный салат. В общем, ребята, перелопатив множество предположений, я нашел несколько совпадений в одном и том же рецепте и готов сегодня вам его предъявить. Итак, салат «Служебный роман», так его назовем. Нарезаем кубиком отварную морковь, ветчину, свежий огурец, маринованный огурец, добавляем консервированный горошек, яблоко кисло-сладкое очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. Немного соли заправляем майонезом. И вот теперь моя честная оценка.

0: рецепт, сохраните его себе. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться, я вам очень рад. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Виктория Барканникова и Владимир Петров. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.

Да-да-да, все меняется. Даже люди меняются. Погода меняется, настроение меняется. Но остается неизменным одно. Стол заказов на русском радио. Строго, секунда в секунду, в 17.00. Сразу после выпуска новостей. 8-916-00-305-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в личные мессенджеры Макс. И там же находите наш канал «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду приветы, поздравления, пожелания, признания. Пишите, ребятки, принимайте участие в столе заказов на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа... много классной и лучшей музыки. Все это для вас.

0: Реклама на русском.
1: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
5: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
6: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
5: Разбирается в политике, в финансах.
6: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
5: Да, он просто топ.
7: Девчонки, не меня обсуждаете.
5: Еще чего. Мы про телеканал 360.
8: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
3: Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
9: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что Дональд Трамп не позвонил Владимиру Путину после саммита НАТО. Тем не менее, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин всегда рад пообщаться с американским коллегой, пишет сайт aif.ru. Накануне Трамп анонсировал телефонную беседу с президентом России после личной встречи с президентом Украины. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила об успешной эвакуации 10-летней девочки из Константиновки силами российских военных. Девочка осталась одна из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Бойцы южной группировки войск во время боев за Константиновку в течение месяца помогали ей продуктами и защищали дом, где она находилась, от новых налетов дронов противника. После успешного взятия города появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Сейчас ей занимаются соответствующие службы, оказывают всю необходимую помощь. Минздрав отклонил предложение ускорить доступ к жизненно важным препаратам. Ведомстве объяснили, что перенос сроков все равно не синхронизирует процессы из-за различий в бюджетных циклах и методиках оплаты. Сейчас список лекарств на включение в перечень жизненно важных Минздрав направляет правительству в октябре. Утверждают его в конце декабря, вступает в силу обновленный список только через 2 месяца. Таким образом, новое лекарство попадает в программу госгарантии спустя год, а средства на него выделяются еще позже. Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Современное пятиборье включает в себя 5 дисциплин. Это фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинация бега и стрельбы из лазерного пистолета. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: И не тратьте это время впустую. У нас всего 1 час, ребята, чтобы о своих чувствах на всю страну прокричать. А привет, дорогие, привет, любимые. Стол заказов начинает свою работу. Иван Соловьев, это я. Заходите в наш канал в мессенджере Макс Русское Радио, так мы называемся. Находите, подписывайтесь. Вот видите, пост опубликовали мы о том, что стол заказов начинает работу свою. В комментариях оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Поехали. Мама передает привет любимым дочкам Надюше и Настёне. Я их люблю больше жизни. Маму зовут Александра. Привет брату Глебу от Златы. Просто привет с пожеланием хорошего настроения. Парикмахерская «Калибри», город Мичуринск. Девочки, хорошего вам настроения. От Ирины, видимо, от благодарной клиентки.

0: девочки, Викульки, едем на машине, на море, слушаем русское радио, настроение супер-пупер, написал Сергей Курнавин, серебристый Prius 636. Вот если вы видите этот автомобиль рядом, посигнальте, помашите, но только аккуратно, без нарушения правил дорожного движения. Привет, любимое русское радио, хочу передать привет моим любимым мужчинам, мужу Виктору и сыновьям Ростиславу и Арсению. Привет им и отличного настроения от Кристины.
1: Стол заказов на русском радио. Город

0: поздравлений.
1: А Дмитрий передает привет девчонкам своим, супруге Маргарите, дочке Лисенку. Я очень вас сильно люблю. Огромный привет родителям, маме Даше и папе Тимуру. Вы у меня самые-самые крутые. Сын Радмир передает и добавляет: Краснодар рулит. Всем доброго летнего вечера. Привет мужу. Сидит рядом, скучает. Что-нибудь веселенькое для него найдите. Юля, может быть, вы развеселите своего супруга? Чего это он рядом с вами сидит и скучает? Привет, Русское радио. Привет от Михаила. Всем, кто настроен на нашу волну. Привет любимому мужу Андрею. Мы вместе уже 37 лет. У нас четверо внуков, сообщает с гордостью Ирина. Ирина, ну, мы вас поздравляем всем сердцем. Привет, Русское радио. Передаю привет детям Машуне и Илюше из Воронежа. Огромный привет хочу передать любимому супругу Александру, дочке и сыну. Я их очень сильно люблю. Все будет хорошо. А также всем родным и близким большой привет. Хорошего дня и шикарного настроения от Алены из Медвежьегорска. Привет, Русское радио. Передаю привет любимой маме Оксане. На даче мы сейчас находимся. Слушаем Русское радио. Дочка Маша передает привет. Скорейшего выздоровления Аленке Черновой. Она сейчас в Семашко. Аленка, держись. Скоро выписка. У нас впереди много-много планов. Люблю, целую. Твоя Светка из Брянска.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на kinopark.moskino.ru. Куда приводят мечты?

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки.

0: границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Огромный привет от семьи Тихоновых, семье Наумовых, и семье Юнг, и семье Гордеевских. Завтра все вместе едем на отдых, на природу. Хороших всем выходных. Иван, привет. Пожалуйста, передай привет Ольге, Марине, Кате, Анастасии. Это мои подружки, девчонки, веселушки. Мне с ними всегда хорошо. Просто хочу им пожелать хорошего наступающего вечера и шикарного настроения. Поздравляем сына крестной с днем рождения. Сына зовут Савелий. А также привет самой крестной Тане и всем родным и близким. Дорогое любимое русское радио, привет папе, привет маме. Передайте, пожалуйста, им «Я хочу на рыбалку», написал Васек. Не отпускают или что? В чем проблема? Вот более точно бы описали, что случилось. Мы бы с родителями поговорили. Привет одноклассникам из гимназии номер 2, город Краснознаменск. Отличного лета и ярких эмоций. Привет русское радио, привет жителям города Калязин, Тверская область. Все им, пусть все будет у всех хорошо, у нас на улице дождь. Давайте что-нибудь веселое, чтобы тучи разошлись. Ой, сейчас будет очень веселая песня, ребята. Но прежде хочу всем слушателям русского радио объявить, что наступает время подарков на русском радио. Готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым. Если вы 26 июля будете в Москве и хотите этот суперприз, набирайте прямо сейчас. 8-495-995-105-7. Желаю удачи.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Русское радио обожает своих слушателей и всегда с огромным удовольствием дарит подарки. И такие сякие, ну, самые-самые классные, лучшие. Первый дозвонилась до нас Евгения из Москвы. Евгения, добрый день.
2: Ой, добрый вечер.
1: Вот и заработался, Иван. Как ваше настроение?
2: Ой, отличное, отлично.
1: На работе просто еще?
2: Еще на работе,
1: А чем занимаетесь, рассказывайте. Давайте знакомиться поближе.
2: Я бухгалтер.
1: Цифры. Ой, день зарплаты, по-моему, завтра. 10 число.
2: У нас уже была зарплата.
1: Как хорошо, а. Ну хорошо, привет и поздравления кому будут?
2: Ой, своему любимому человеку Алексею, дочкам Софии и Таисе, и всем, кто меня узнал. Всех люблю, целую, крепко обнимаю.
1: Здорово.

0: Ну, Евгения, что хочу сказать. Русское радио не отпускает вас без подарка. Вам очень повезло. Эксклюзивно от Русского радио. Два заветных приглашения на концерт группы «Руки вверх».
1: Спасибо огромнейшее, спасибо.
0: Готовьтесь. Да, будете подпевать любимым песням на огромном стадионе. Это произойдет 26 июля. Ну и, конечно, прям эксклюзив-эксклюзив. Настраивайтесь на личную встречу с Сергеем Жуковым.
1: Спасибо огромнейшее. Очень здорово. Спасибо.
0: Готовьтесь. Поздравляю еще раз всем слушателям Русского радио. Отличного настроения, шикарного вечера и удачи.
2: Время подарков на Русском радио.

0: любимое русское радио, передай, пожалуйста, привет моему папочке Ивану Олеговичу, а дочке Аделины Ивановны. Я очень сильно тебя люблю и жду, ты самый лучший папа на свете. А, дорогое любимое русское радио, привет всем сотрудникам рыбного завода «Меридиан» от Наташи из службы качества с пожеланием хорошего настроения. Иван, привет! Ты почему это не читаешь мое сообщение? Я ваше не читаю, да вы что? Вот, пожалуйста, привет Викторию и Тёмочке, привет. Хорошего вечера и настроения, я вас люблю. Ваша Наташа. Дорогое любимое русское радио, возвращаюсь в Новосибирск к семье, но был у родных мне людей, у папы и мамы. Я очень их люблю. Добра им, здоровья и сил. От Виктора прилетело сообщение. Привет, любимое, привет, лучшее радио, русское радио из города Сарова. Передайте тем, кто заправляется сейчас в канистры бензин, что я злой. С уважением, Леха Боксер. А что это у вас там в Сарове? Разве разрешено это делать? У нас нет, да вообще нигде не разрешено заправлять канистру. Привет, русское радио. Передаю привет мужу Булату и сыну Роберту. Люблю. Всем отличного настроения и шикарного вечера под музыку русского радио.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до

0: России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Еще у нас тут один молодец по имени Александр.
1: Жак. После Николь из деревни.
0: Да, Екатериновка. Как-то не очень тебя Сашкой назвать.
1: Нормально, нормально.
0: Александр,
1: да,
0: Пряник.
1: Александр, привет, дружище. Тем более, что мы сейчас готовимся с тобой через 15 минут стартовать флагманское вечернее шоу Российской Федерации. Если ты не понял, вечер на русском. Нужно приготовиться, нужна тема, друзья мои, для того, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией самой большой радиосети в мире, если еще кто забыл. Значит так, тема у нас такая. Когда и почему вы решились на то, чего вас... Чего от вас вообще никто не ожидал.
0: Вот поэтому и ржу. Такая тема, значит, по лезвию прям. Просто по лезвию ножками.
1: Вот давай начнем с меня. Я когда-то закончил карьеру директора крупного металлургического комбината, бросил все и пошел к микрофону шутить шутки на всю страну.
0: А я когда-то в магазине медицинской техники в торговом зале продавал катетеры и столы массажные. И нити для хирургических операций.
1: Ну, я надеюсь, ты был продавец года.
0: Ну, слушай, я проработал всего полгода на этой должности, а потом все бросил и рванул в Москву.
1: Ну, в принципе, если бы ты мне продавал катетер, я бы его купил. Ты вызываешь.
0: Тебе пора, да? Вызываю доверие.
1: Вызываешь, да. Массажным столом еще как бы посомневался, а катетеры самое, но тебе идут.
0: В общем, ребята, давайте вспоминайте истории, очень интересные. Вот когда вы решились на то, чего от вас никто не ожидал. Заходите в мессенджер Макс, в наш канал «Русское радио». Сейчас мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях пишите истории.
1: Да. Каким неожиданным поступком вы удивили своих... Уволились в никуда, женились через 3 дня после знакомства. Телефон есть для того, чтобы выразить свою радость эмоцию. По этому поводу 7495-995-105.7. Прозвучите на всю страну.
0: Вечер на русском в 18.00. Встречаемся здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение. 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-924-4741-16+.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Твой номер один, только он. Дима Билан.
13: Номер один.
12: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
14: Русское радио представляет дискотека 90-х. 10 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
15: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
16: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
12: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова,

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минфине заявили о постоянном мониторинге ситуации на фондовом рынке. В ведомстве подчеркнули, что правительство готово при необходимости проработать дополнительные меры. Российский фондовый рынок снижается последние 15 недель. Падение котировок ускорилось после июньского решения Центробанка опустить ключевую ставку ниже 14,5%. Индекс Мосбиржи обновлял минимум последних 4 лет, а акции крупных российских компаний обвалились до отметок конца нулевых. Президент поручил проверить материалы государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. Согласно распоряжению Владимира Путина, задания должны соответствовать содержанию единой линейки учебников. За это отвечает Рособорнадзор. Доклад необходимо подготовить до марта 2028 года. Сегодня завершился основной период единого государственного экзамена после 2 дней пересдачи. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений. А в случае особых показаний нужно будет использовать сложные варианты обезболивания, например, седацию или наркоз. Такие изменения ведомство внесло в порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Обновленные правила вступят в силу с предстоящего октября. Причем штатный норматив поликлиник сохраняется. Это 5 стоматологов на 10 тысяч взрослого населения. Опрошенные россияне оценили комфортную пенсию почти 80 тысяч рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что 70% респондентов беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. В основном это женщины. Оказалось, что сбережения есть только у трети участников исследования. В среднем они могут прожить на эти деньги около полугода, если не менять привычный образ жизни. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
1: Новости на русском. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Рабочей суете конец. Тот, кто с нами, молодец.
4: Ха, коротко и ясно. Без лишних слов, без воды, без всякой ерунды.
3: Слушай. Это что за бацилла нас поэтическая такая укусит?
4: Сказываем. Что там дальше как было?
3: Шаганов сюда не забегал случайно?
4: Может быть.
3: Может быть. Хороший поэт. Так, сегодня обсуждаем самый ваш, неожиданный поступок, который вы сделали, но никто не ожидал, что вы его сделаете.
4: Да, вы такой тихий сидите, бац, и на лысо подстриглись. Ой, побрились, на лысо не стригутся, бреются.
3: Бац, и лысо, в общем-то, проснулись, понимаете? Но это не очень неожиданный поступок. Когда? Ты что, стригся когда-то на лысо?
4: На спор, да. Но это было еще в студенчестве.
3: Жалеешь?
4: Нет. Мне, кстати, лысина шла очень даже неплохо.
3: Ну, тогда лет через 15 я за тебя спокоен, дружище. Ну, а что из недавнего ты можешь привести в качестве примера?
4: Из недавнего?
3: Вот такой неожиданный, чтобы ты отчебучил-то.
4: Слушай, переехав в Москву и став, работать на таких серьезных предприятиях, как Русское радио, да, я сразу потерял весь свой энтузиазм вот этого приключенческого настроения.
3: То есть теперь ты абсолютно...
4: Спокойно как-то все у меня ровно.
3: Предсказуемый,
4: скучный, душный, скучный. Вот этот
3: сухарь,
4: не говори.
3: Ай-яй-яй. Слушай, а я не... Я тоже...
4: А, нет, с тарзанки прыгнул. Прыгнул с тарзанки. Я же высоты боюсь. Точно, я боюсь высоты. И это было, кстати, я сейчас не вспомню конкретное место. В общем, сиганул с тарзанки, да.
3: Ну, такая, я надеюсь, была невысокая тарзаночка.
4: Нет, была очень высокая.
3: Это, тебя с нее прям не снимали в приступе ужаса.
4: Я выдержал эту историю.
3: Ага.
4: Я молодец.
3: Богу. Ну, тогда откровенность за откровенность. Я тебе тоже расскажу. Леденящие душу. Случай недавно произошел со мной. Я думал, что же я такого непредсказуемо совершил-то? Слушай, я недавно купил вещь без отзывов на маркетплейсе.
4: Так, что это было?
3: На свой страх и риск.
4: Видеомагнитофон.
3: Нет, это была чистка для овощей. У продавца с одной... Нет, все были в панике. Вся моя семья говорит, как... Ты не посмотрел, не почитал отзывы. Я говорю, нет, пришел и сходу вот так бац и купил. Считается?
4: А я вообще никогда отзывы не читаю.
3: Да?
4: Да.
3: Это в тебе бродят привычки блогера-миллионника, друзья.
4: Наверное, да.
3: Потому что у них, как правило, дергается глаз. Аудитория большая, мало ли кто-нибудь что-нибудь про них напишет.
4: Мы же как раз на себе-то и проверяем, и мы-то и составляем эти отзывы.
3: Чего доброго, полысеет еще раньше времени, а нам потом расклёбывают.
4: Давайте, ребятки, делитесь историями, когда вы решились на то,

0: чего от вас никто не ожидал. Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере Макса. Уже пост опубликован. В комментариях делитесь историями.
1: Никто ничего никогда не перепутайте. Есть телефон, да. Плюс 7495-995-105,7. Выскажитесь на всю страну, вам станет легче, гарантирую. Угу.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И ваши истории, когда вы решились на то, чего от вас, ну, вообще никто не ожидал. Может быть, даже сами вы от себя такого не ожидали. Делитесь своими историями в комментариях к посту в мессенджере Макс, где вот мы тему задали.
2: Так, есть уже сообщения. Их традиционно много, друзья мои, но мы, конечно же, выбираем самые необычные на наш взгляд. Ага. Вот смотрите, Наталья С. делится своим опытом. Я записалась на курсы уфологов. Уфологов.
1: Уф.
2: Ну, те, которые, ты понимаешь, знаешь, уфологи?
1: Специалисты по городе Уфа?
2: Тьфу ты.
1: Да знаю, конечно, Саш, но...
2: Ну, мало ли. Ездила полгода, наверное, на лекции, получила корочку красную, теперь могу ездить в экспедиции. Очень было интересно, давно, правда. Наталья, ну, я представляю себе, как проходят эти уроки на курсах уфологов, типа там, так, класс, открываем тетради, записываем тему, как правильно настроить камеру на телефоне, чтобы любое дерево в тумане выглядело как летающая тарелка. Сидоров, почему твое НЛО в фокусе? Все, два, садись, нам нужно размытое пятно, чтобы никто ничего не понял, понимаете?
1: История от Гузель. Привет, ребята. Я получила музыкальное образование и 20 лет работала по профессии, но всегда мечтала о погонах. И вот уже 19 лет я офицер.
2: Ну,
1: понятно тебе?
2: Ну, во-первых, можно...
1: Из музыкалки, хоп!
2: Во-первых, есть отлично можно стать военным музыкантом. Да, это бывший музыкант и
1: ну, я думаю, что здесь не про военного музыканта речь, потому что 20 лет и так музыкалки отдала, а вот теперь офицер.
2: Ну, потому что, чтобы стать военным музыкантом, нужно учиться то, чему тебя учили в музыкальной школе, только маршируя, понимаете? Стой, не сидя в удобный пояс, а стоя и ходя. Кстати, про музыкальные инструменты. Лана Войшицка докладывает. Мне было 6 лет. Папа хотел, чтобы я играл на пианино. Мама разговаривает со своей подругой в другой комнате об этом. Я все слышу. Ее подруга говорит. Нет, она не сможет. Она неусидчивая, вредная, т.д. Я не любила эту подругу, говорит Лана. Но в итоге 11 лет музыкальной школы с отличием, даже хотела стать преподавателем, но перестройка и т.д., поэтому сейчас другое направление в жизни. Ну, представляете, уровень злопамятности. Девичий, 6-летний ребенок услышал критику и такой, ага, я займусь этим вопросом, увидимся на моем выпускном через 11 лет.
1: Делитесь историями, когда вы решились на то, чего от вас никто не ожидал.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 4.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: И герои нашего сегодняшнего вечера — люди, которые когда-то смогли сломать систему, уйти из своей скучной, возможно, обеспеченной жизни и совершить какой-нибудь необычный поступок, которого от них не ожидал никто. И вот об этом мы сегодня и рассказываем, правильно?
2: Да, Елена делится своей историей. Все были в шоке, когда я вышла замуж в третий раз за русского немца и укатила в Германию. Но по итогу мы вернулись в Россию, о чем ни капли не пожалели.
1: Точка. С немцем рай.
2: В шалаше.
1: Где угодно.
2: Не, в России особенно.
1: Ладно, тут нас не туда. Так, друзья мои, у нас есть вот сейчас подождите сообщение. Ага, вот, ловите, друзья мои, порцию южного счастья в наш эфир. Привет, любимое русское радио. Мой безумный поступок был такой. Я за один день решилась на увольнение из банка и пошла работать совершенно в другую организацию, где работаю уже год и счастлива, и ни о чем не жалею, подпись Аленка. Итак, слушайте, ну, уволиться из банка за один день, понимаете, это, конечно...
2: Да, сильно.
1: Это, конечно, поступок. Там же кондиционеры, там же люди в костюмах.
2: Кофе бесплатно, печеньки, кофе.
1: Понимаешь, и тут такая Аленка: «Все, с меня хватит, заберите свои дебетовые карты, я ухожу от вас, все. Меня ждут новая жизнь, такая безденежная». Вот эти ваши скучные деньги, да.
2: История Татьяны. Привет, ребята, мне 50 лет. Год назад я сменила страну проживания. Должность главного бухгалтера на госслужбе.

0: автомобиль поменяла на мотоцикл, получая удовольствие от каждого дня. Вот сейчас нажарила блинчиков по рецепту Соловьева, ем, пишу вам, всем мира и добра и всех благ.
1: Ну, вы знаете, в принципе...
0: Самое главное здесь блинчики.
1: Не-не-не, самое главное здесь... Путь к блинчикам от Соловьева.
0: Да, да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: сначала она поменять что?
0: Поменяла
1: страну,
0: потом госработу,
1: мотоцикл, и вот уже винтик, в смысле вишенка, в смысле блинчик на тортик, это уже как раз до рецептов Соловьева нужно дорасти, друзья мои.
0: Это правда. Ждем вашей истории, ребят, когда вы удивили, может быть, не только окружающих, но и себя своим поступком.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Каждый раз, когда мы пересматриваем фильм «Служебный роман», и доходит сюжетная линия до фрагмента про салат с тертым яблочком, ну, мы сразу начинаем предполагать, а что же это был за салат? У тебя какие были предположения?
2: То оливье, только оливье. Да, потому что я люблю оливье с тертым яблоком. Везде это запишите, если хотите претендовать на мое свободное время.
1: Ты знаешь, мы так подумали, что, ну, как-то глупо называть салат оливье «тот салат». Попробуй вон тот салат. Мне кажется, герой бы сказал, попробуй, как готовит моя жена оливье, если бы это было оливье.
2: Возможно, понимаешь? В 70-е, может, он и оливье не назывался.
1: Селедка под шубой тоже нет, потому что при увеличении фрагмента кадра там не пахнет селедка под шубой.
2: Так.
1: В общем, перелопатив множество предположений, я нашел несколько совпадений в одном и том же рецепте и готов сегодня вам его предъявить.
2: Здесь, внимание, мурашки
1: салат
2: у меня.
1: Салат я назвал, ну, собственно, «Служебный роман». Пусть
2: прекрасно,
1: так и называется.
2: Прекрасно.
1: Итак, нарезаем кубиком отварную морковь, ветчину, свежий огурец, маринованный огурец. Добавляем консервированный горошек, яблоко кисло-сладкое очищаем от кожицы, натираем на терке. Немного соли и заправляем майонезом. Все. Вот теперь моя честная оценка сейчас будет. Я попробовал этот салат сразу, как только перемешал с майонезом, мне не понравилось. А вот когда он постоял у меня час, когда он весь настоялся, разошлись все вкусы. Слушай, ну реально, очень даже вкусный салат получился.
2: Братан, а ну перечисли еще раз все ингредиенты.
1: Отварная морковь.
2: Ну, окей.
1: Ветчина.
2: Дефицит.
1: Свежий огурец, маринованный огурец, консервированный горошек.
2: Дефицит.
1: Яблочко, ну и майонез.
2: Майонез тоже, между прочим. То есть, в принципе, если учитывать, что Самохвалов привез все эти продукты со собой из Швейцарии.
1: Он же там хвастался. Маслины, греческий сыр, швейцарский.
2: А, вот тогда это многое объяснит. Вот. Потому что мне кажется, что фраза от Рыжовой «Я, в отличие от твоей жены, добавляю туда тертые яблочки» в переводе с Рыжовского означает «Юра, я ради тебя 3 часа стояла, готова постоять в очереди за дефицитным, за горошком и яблочками».
1: В общем, ребятки, чтобы этот рецепт не потерять, попробовать, а вы обязательно попробуйте, я вам рекомендую, сохраните его себе. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макса. В Максе наберите в поиске Иван Соловьев. Вот он я, вот вам рецепт. А, всем приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката. Сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
19: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
20: Подробности на русрадио.ру. 12+.
21: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и

0: лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
1: Фигура. Она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.
3: Поговорим о моментах, когда вы вырвались из своей предсказуемой жизни. Вот опишите этот поступок, которого от вас никто не ожидал. И только давайте без этого корпоративного пафоса. Я вышел из офиса и пошел искать себя, а кредит теперь платит за меня моя мама. Пишите о настоящем бунте, который удивил весь мир. Номер вы знаете.
4: Вот. Ольга Гайдамакина, 51 год, город Псков.
3: Да.
4: 3 года назад я увлеклась фланкировкой шашкой.
3: Фланкировка шашкой.
4: Виртуозное владение казачьей шашкой. Mm-hmm. 2 года назад приняла участие в первых соревнованиях по рубке шашкой. А год назад я начала генерировать песни на свои стихи. Сейчас у меня уже 4 альбома. Завтра выходит 5-й. И мне безумно нравится все то, что сейчас со мной происходит. Браво, Ольга. Молодец.
3: А главное, поклонников прибавилось. Потому что те, кто зевают на концертах, могут принять участие во фланкировке шашкой,
4: да,
3: в качестве чучела. Понимаете? Мне кажется, каждому артисту надо научиться вращать шашкой,
4: да.
3: Может, глядишь и...
4: Ах ты!
3: Да. Или наоборот, там выступление скучное какое-нибудь, раз шашкой покрутил, все.
4: Достал такой, опа, ничего себе.
3: Да, а сейчас будет сообщение, после которого все прошлые безумства, про которые мы здесь с тобой говорили,

0: в коридоре пятая коляска.
1: Ой, весело.
0: Да еще как.
1: Ребят, спасибо. Вы нас сегодня повеселили. На самом деле, вы нас сегодня заставили вами гордиться еще больше. Потому что, ну, такие вы крутасы выдаете. Вы большие молодцы. Вечер на русском продолжится в 19.00. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами.
0: Да, да.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
4: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенева.
3: Раз в год даже царь зверей говорит...
4: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
6: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10 этаж, 1 помещение, 1 комната, 6, Украина, 127-3-2-4-4-7-4-1-16+.
7: 9 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билет на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
8: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: А я рыба, ля рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
14: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завете.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит федерального бюджета в первом полугодии превысил 5,5 триллионов рублей. Это 2,5% ВВП. Минфине объяснили, что высокий уровень дефицита в начале года связан с опережающим финансированием расходов, а на динамику расходной части повлияло оперативное заключение контрактов. Объем доходов бюджета составил почти 19 триллионов рублей, из них нефть и газ принесли 20%. Президент распорядился включить вузовские программы курс «Русский язык как государственный». Этим займется Миноборнауки. Также Владимир Путин поручил Минпросвещения создавать в детских лагерях смены для популяризации русского языка и литературы. Ранее глава государства призвал создавать в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы, указал на противоречие в одновременном изучении русской и зарубежной литературы на одном филологическом факультете. Самозанятые не торопятся вкладываться в свою будущую пенсию и больничные. Социальный фонд за год рассчитывает собрать по каждому направлению по 7 миллиардов рублей добровольных взносов. Однако, как пишет газета «Известия», на пенсионное страхование поступило только 8% годового плана, а на больничные – 0,5%. По словам экспертов, среди причин – высокие взносы и неочевидная выгода. Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы снова пережить. Афиша Daily пишет, что каждый пятый опрошенный хотел бы вновь провести целый день на реке или озере. Еще столько же мечтают играть во дворе до позднего вечера или поехать в деревню к бабушке. О поездке в летний лагерь вспомнили 13% респондентов, а 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится намного больше. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. «Вечер на русском». Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».
2: А сегодня у нас гости во втором части, друзья мои, да такие, что вы рты пооткрываете. Встречайте. У нас в студии люди, чье жизнелюбие и внутренняя свобода способны зарядить абсолютно каждого. Рады приветствовать заместителя председателя Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов и директора уникальной лиги КВН «Своя лига ВАИ» Викторию Баранникову. Виктория.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер,
2: здравствуйте,
4: Виктория.
2: Здравствуйте. И это еще не все. И капитана команды КВН «О, какие люди» Владимира Петрова.
4: Да, добрый
5: вечер. Всем привет.
4: Добрый вечер, Владимир.
2: Привет, друзья мои, привет. Слушайте, Владимир, Виктория, давайте начнем с вас. Объясните нашим слушателям, что это за проект такой.

0: своя, Лига Ваи. Как вам удалось превратить сцену в такое мощное пространство для дружбы, таланта и поддержки?
1: Ну, здравствуйте еще раз. В КВН люди с инвалидностью играют давно. До появления своей лиги эти игры носили формат капустников, фестивалей. Угу. Играли молодежь и старшее поколение. Единственное, не было редактуры. Качество юмора, конечно, оставляло желать лучшего. В 2015 году сборная команда инвалидов Ленинградской области впервые приехала на международный фестиваль КВИН в городе Сочи. Угу. Впервые мы заявили о себе, показав такой специфический юмор, порой на грани фола, который, как казалось обычному зрителю. Масштабный фестиваль, конечно, покорил, и это был настоящий праздник КВН, юмора, сообщества единомышленников. И тогда-то и возникла идея создать такую интегрированную лигу, в которой бы играли люди с ограниченными возможностями здоровья.
2: Вот. Владимир, вы капитан команды.
3: Да.
2: Вот скажите, пожалуйста, за это время, что существует ваша команда, какие у вас уже есть успехи?
3: Ну, мы довольно молодая команда.
0: Ух,
3: мы,
0: какой
3: конечно,
0: голос-то
3: не прям. По
2: да,
3: возрасту.
2: Как будто работает человек на радио.
0: Человек на радио просто, молодец. Давай, давай.
3: Довольно молодая команда, не по возрасту, а по сути. Хотя мы все старые. Можно назвать нас старые, добрутные.
2: Вот мне второе слово больше нравится.
3: Да, да, добрые, нормальные, отличные люди, да. Мы собрали совершенно недавно новой командой. Первый раз мы отыграли в Сочи в январе на фестивале. Показали хороший результат, я считаю. И пошли просто в сезон. Классно, все собрались, пошли в сезон и стали играть в сезоне. Сейчас мы уже играем в центральной лиге Поволжья, где вышли в 1-2. Это все-таки уже уровень.
2: Конечно,
3: да.
2: Успех.
3: Вот. Отлично отыграли в своей лиге ВАИ. Ну и отыграли в лиге Санкт-Петербург, в нашей родной, скажем так, Санкт-Петербургской лиге. Хотим, конечно же, пробиться дальше в высшую лигу, отлично показать результаты в этом фестивале в Сочи в январе будущего года. И я думаю, у нас все получится. Мы все сделаем классно, круто и хорошо.
2: А главная цель — это вот самый главный кубок, да?
3: Ну, это даже не кубок. Это, наверное, цель команде добиться того результата, который устроит саму команду.
2: Ой,
3: это, вот это самое важное.
0: То есть, правильно ли я понял, что вы хотите выступать в настоящей лиге КВН? Не в ВАИ, а вот там, где Митька Хрусталев.
3: Нет, это неправильно. Своя лига ВАИ — это настоящая лига, с которой начинает команда. Вот, это уже... результат и уровень. А, конечно, хотелось бы участвовать и в премьер-лиге, и в первой лиге, и в высшей лиге. Это действительно то, чего хочет каждая команда.
2: Все, загадали, так и будет. Ребята, это «Вечер на русском». У нас очень сегодня интересный разговор, очень интересные гости. Оставайтесь с нами.
4: «Вечер на русском».

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А напоминаю, у нас в гостях Виктория Барканникова и Владимир Петров. Разговариваем про Лигу КВН. Своя лига ВОИ. ВОИ, Всесоюзного общества инвалидов,
2: так? Всероссийское общество инвалидов.
1: Ты же
2: из Союза.
1: Да, и горжусь этим. Итак, друзья мои, в обществе почему-то принято считать, не знаю, что это за люди, откуда они нас свалились, что творчество, сцены и люди с инвалидностью — это какие-то редко пересекающиеся вещи. Но вы своим примером доказываете обратное. Виктория, почему именно КВН так здорово помогает людям раскрыть свой характер? Что дает сцена человеку в плане уверенности и новых смыслов?
3: Ну, вообще, КВН — это праздник хорошего настроения, остроумия, улыбок. Кажется, невозможно уловить связь между этими понятиями и таким грустным словом «инвалид». Но она есть. Наши ребята обладают порой прекрасным чувством юмора, отличными актерскими вокальными данными. Они с иронией относятся к себе, поэтому мы сейчас вот даже стендап замутили.
1: Ого, серьезно?
3: Будем проводить, да. И очень хорошо зашло, очень хорошо получается. А вообще так вот, у инвалидов с заболеванием ДЦП улучшается походка, дикция, культура речи. У многих меняется в лучшую сторону характер. Подготовка к выступлению, репетиции, работа в коллективе, выступления на сцене учат собранности и обеспечивают антистрессовое воздействие на человека. Многим игры КВН и мастер-классы помогли самореализоваться. Многие даже нашли, ну, как адекватно оценили свои возможности, устроились на работу. Здесь создают семьи, заводят детей, поэтому у нас все хорошо, у нас весело КВН, и инвалиды очень даже сочетаются.
1: В общем, ведете себя как настоящие КВНчики.
2: Владимир,
1: семьи, дети, а юмор потом.
2: Конечно. Владимир, лично вам КВН чем помог? Или в чем?
4: Это, конечно же, мощнейшая социализация. Мощнейшая. Ты просто в общество вливаешься полноценно, мощно, красиво, да? Ты учишься говорить, ты учишься не бояться сцены, ты учишься выступать. А действительно, Виктория сказала, что люди с ДЦП, представьте, выходят, которые никогда нигде не выступали, они выходят и со сцены даже поют песни. Они ходят красиво, мягкой походкой, красивой такой. Это классно, действительно. Человек на коляске может выехать на сцену, бояться безумно, а потом выехать и за 5 минут дать такой результат классный, и все от этого кайфуют, и все действительно учатся, социализируются и просто наслаждаются этим.
2: Да-да-да.
4: И для нас это мощная школа. Это действительно классная, мощная школа, чтобы уйти в жизнь и делать много в жизни того же самого, что ты можешь делать на сцене.
1: Да.
4: Это круто.
3: И подтверждением такого факта, наверное, является то, что сборная команды КВН «Hot Dog», например, дебютировала в телепроекте «Лига городов» на канале ТНТ. Участвовали в фестивале «Голосящий Кивин» в 2025 году. Команда детей-инвалидов тоже прошла в финал ТВ-шоу «КВН Дети». Вот. А так, Лигу поддержали в свое время, да, нас поддержали, это телевизионное творческое объединение «АМИК», правительство Ленинградской области, Всероссийское общество инвалидов, и сейчас мы пишем гранты в фонде президентских грантов, выигрываем, то есть на вот это вот проведение. Вот, на сегодня мы единственная в России официальная лига, в которой...

0: которые играют команды инвалидов. И ну, вот уровень, да, уже дорос до того момента, когда могут на равных соревноваться с обычными командами.
1: Но теперь и русское радио вас тоже поддерживает.
2: Да, что говорить, мы уже на русском радио.
1: Отлично.
2: Это лучший результат.
1: Это «Вечер на русском», мы скоро вернемся.
3: Вечер.

0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет».

0: Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны. Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Время выбрать свой путь.

0: Современный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вечер на русском.
1: У нас в гостях замечательные люди. Виктория Барканникова, заместитель председателя Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов. И Владимир Петров, капитан команды КВН. О, какие люди! Ребят, ну, все-таки общество до сих пор относится к людям с инвалидностью с некой такой аккуратностью или осторожностью. Но вы выходите на сцену, когда играете в КВН, и просто прям жестко шутите над своими же проблемами. Вот скажите, что вас сподвигло к этому прийти?
2: Ну, тут могу ответить, наверное, голосом Папанова. Шутим жестко, но аккуратно. Да, говорила так команда КВН и «Смех и грех» из Мурманска. Сейчас, конечно, стараемся шутить меньше на тему инвалидности. Но, понимаете, есть вот команды врачей, они шутят про больницу. Команды военных, у них свой юмор. Ну, для нас же обычные шутки такого плана. Тут вот, давайте вам, да, на воображение.
1: Ну-ка.
2: Представьте, на сцене инвалид-колясочник без ног. Рядом плакат «Пилинг рыбками». Ну, смешно же, да.
1: Ну, вот. Или этот, как это, не маникюр, маникюр на руках, педикюр.
2: Ну, можно и так, да.
3: Ну, хорошо.
2: Это да, дешевле получается. Много шуток у нас про слепых, слабовидящих людей. Ну, например, всем привет, кого не видел. Никогда не кладите соль на глаз, вообще ничего на глаза не кладите. Вот, и никто не обижается, естественно, потому что если ты пришел играть в КВН, ты уже готов шутить, смеяться над собой. Но нам иногда, как организаторам лиги, это выходит боком. Например, наши выступления вырезают из эфира федерального канала.
1: Да.
2: Но хотя особо жесткие шутки, конечно, редакторы лиги убирают. Вот. Поэтому, по этой причине мы вот

0: осторожно, но пробуем все-таки стендап.
1: Я имею в виду, что и... Сейчас парадоксальную вещь скажу. Фух, то есть ваш статус дает вам дополнительные возможности для юмора, особенно в стендапе. А есть какие-то примеры стендап-комедии, ну вот в исполнении ваших ребят?
0: Ну да, они у нас настолько осмелели, что выступают у себя в городах, заходят в обычный стендап.
1: И это правда, естественно.
0: Это смешно, да. Причем там это заходит вообще на ура. Вот, и потому что, понимаете, вот КВН ВАИ, да, проект, это не только, наверное, реабилитация инвалидов, но, если можно так сказать, реабилитация или инклюзия обычных людей. Угу. На сцене они видят не проблемы, а прежде всего личности и юмор. И вот полный зал на последних наших мероприятиях говорит о том, что наши мероприятия перестали быть благотворительными, социально значимыми.
1: Вот, молодцы.
0: Вот, и стали интересны обычному зрителю, ушла та самая жалость, вот то, к чему мы так долго шли. Вот, наверное, так.
1: Молодцы!
0: Спасибо!
1: Нет, я, ну, слушатели наши знают, что я, в общем-то, неплохой стендап-комик, да.
2: Да что ты?
1: И...
2: Молчу.
1: Тебя вычеркиваем.
0: Хотел сказать, добро пожаловать.
1: Я имею в виду,
0: что в жюри, да.
1: Я имею в виду, что да, я посещал и зарубежные, то, ну, то разного рода концерты и выступления. И все, о чем вы говорите, святая правда истина. Потому что когда человек шутит над собой в первую очередь, особенно вот в такой ситуации, это всегда плюс 10. Ручки вправо, смех, знаете, что называется. Владимир, ну давайте теперь к кулуарам. КВН — это все-таки полигон для испытаний нервной системы, чего уж там. Ха-ха. Как устроена ваша банда? Как вы делите обязанности? Кто у вас, короче, в команде выполняет, не знаю, роль сурового диктатора? А кто вот эти люди за кулисами, которые помогают вам делать это шоу на федеральном уровне?
3: Ну, суровый диктатор — это, конечно, я.
1: Еще
3: капитан команды. Потому что сложно очень собрать ребят, те, которые... Каждый со своим характером, каждый со своими шутками, каждый со своими эмоциями. И мы приезжаем за неделю до игры, куда, там, где будет игра, и просто пашем на убой. Я хотел бы сказать, что у людей с инвалидностью оказывается такая работоспособность. Мы можем неделю без сна, без еды и без эмоций фигачить, а потом просто выйти и рвануть. Это классно.
2: Молодцы.
3: Да. А, конечно, помогают все. Помогают все, каждый понемножку. Мы не делим обязанности, кто чего может, тот то и делает. Вот. У нас есть классный человек, который нам пишет. Это наш автор, он наш играющий человек. Он вообще с КВНа, да, он раньше играл в КВН, потом ушел на СВО, после ранения вернулся и вернулся в КВН. Это очень круто. Он сейчас пишет такие вещи, такие шутки и играет с нами на сцене. Это вообще самая классная вещь. А так, конечно, обязанности у всех одинаковые, просто выйти и играть. Это самое лучшее.
2: А где вы силы берете? Вот говорите, откуда питаете силы вот эти, неделю не спать, не есть?
3: Мы до этого отъедаемся, отсыпаемся, а потом просто выходим.
1: И слушайте, это же у вас получается не только, в принципе, в команды собираетесь, когда и знакомитесь между собой, но и вообще сколько команд в вашей лиге? Примерно.
0: Вот в год не скажу, но у нас играли 135 команд из 40 регионов России.
1: О,
0: это вообще. И мы вышли на международный уровень. В том году к нам присоединилась Республика Беларусь, а в этом году ожидаем Казахстан.
1: Отлично.
0: Вообще, КВН ВАИ — это один из ключевых проектов Всероссийского общества инвалидов.
1: Я даже не сомневаюсь, что у вас все получится.
2: Скоро вернемся.
4: Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: А помнишь, я всегда с тобой.
6: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
4: Русское радио.

0: вечер на русском.
1: У нас в гостях Виктория Барканникова и Владимир Петров. Мы сегодня обсуждаем проект КВН на Всероссийского общества инвалидов. Ребят, вот, допустим, сейчас где-то нас слышит как раз человек с инвалидностью и думает: о, а я даже и не знал о том, что существует такой проект. Вот, Виктория, как попасть к вам? Есть ли какие-то ограничения по возрасту, не знаю, по статусу? Как вообще, вот как?
2: Да, нет, почти не. Смешно, в Лиге инвалидов есть ограничения. Нет, нет, нет.
1: Вы шутки записываете? Вы записываете.
2: Ну, вообще нет, конечно. В своей Лиге ВАИ все как одна большая семья. Здесь работают в одной команде и дети-инвалиды, и молодежь, и старшее поколение. Ограничений по заболеваниям практически тоже нету. Единственное, для инвалидов старшего поколения мы еще проводим такой фестиваль отдельный русского народно-музыкального юмора, «Балалай» называется.
1: «Балалай»?
2: Это, да, «Балалай». Конкурс частушек с импровизацией.
3: Неплохо.
2: То есть им это очень нравится.
3: Неплохо,
2: да, у нас
3: неплохо.
2: Там прям, ух, такие юмор.
1: Ну, мы представляем, наши. Да.
3: Как называется? Балабол.
1: «Балалай».
3: «Балабол», нет,
1: «Балабол», «Балалай».
2: Нет, эту идею уже подхватили регионы, проводят у себя локальные такие же фестивали.
3: Подождите, то есть это как бы... Это
2: частушки.
3: Но в импровизации?
2: С импровизацией. Сначала, ну, вам структуру рассказать, могу рассказать. Выходят, поют сначала свои любимые частушки, а во второй тур проходит, например, 10 человек, и они поют частушки на заданные темы. Например, частушки про огород сейчас поем, и они должны либо вспомнить, либо сочинить тут же.
1: Эх, мой огурец, он такой молодец. Я про огурцы.
4: Вперед, «Балалай».
1: Спасибо.
3: В принципе, он говорит: записывай за мной шутки. Я даже первый лист в тетради еще за год не закончил, понимаешь? Сейчас, вторая шутка. Хорошо.
2: А так нет. Для тех, кто хочет, да, мы проводим школу КВН онлайн. Это, пожалуйста, с любого региона. Подают заявки более 100 учеников. У нас в этом году сели за парты. 2 месяца мы учились. Вот уроки импровизации провели теперь. «Шаги к успеху» называются. Стендап, опять же. Ну, а так, те, кто хотят, пожалуйста, ближайшие отборочные игры в регионах пройдут в сентябре в Омске, Саратове. Желающие должны сначала вступить во Всероссийское общество инвалидов, стать членами ВАИ, собрать свою команду и подать заявку до августа. Положение есть у нас на страничке в группе «Своя Лига ВАИ». Добро пожаловать, ждем всем.
1: Вот, еще более ни четко одну и команду.
2: Ни одной команде еще мы не отказали.
3: Подождите, ну хорошо. А если человек все, вступился, а он зануда. Юмор у него...
1: Как у меня.
3: Да, вот. Спасибо, дорогая. В смысле нет ограничений. Плохо человек шутит. Что вы с таким будете делать?
2: Нет такого. Он, значит, живет или на подпевке, или автором, или где-нибудь там. Мы найдем применение, может быть, в другой команде. Бывает так, что команды распадаются, но ребята дружат уже городами, они встречают Новый год вместе, другие праздники. Вот.
4: Поэтому... Создадим команду «Зануд».
3: Вы доиграетесь, что к вам пойдут в принципе люди, которые...
2: К нам уже просятся обычные люди.
1: Вот их мы не пускаем, да?
4: У нас в команде играет обычный человек. Это причем финалист шоу «Голос». Девушка-певица профессиональная. Профессиональная максимально певица. Она финалистка шоу «Голос». Играет у нас в команде.
1: То есть команда состоит не только людей с инвалидностью, да?
4: Шикарно. Просто обычные люди. У нас есть 3 человека обычных совершенно людей, которые играют у нас в команде. И делают такие прекрасные вещи. И они шутят на тему инвалидности.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Улыбка – понятие растяжимое. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Короче, на русском.
1: Фантастический у нас здесь разговор происходит в главной радиостудии страны с Викторией Барканниковой и Владимиром Петровым. Они представляют интегрированную лигу, своя лига Всероссийского общества инвалидов. Друзья мои, вы, конечно, меняете правила игры, и это вдохновляет всех. Какая следующая цель у вас? Вы готовитесь захватить сочинский фестиваль или что-нибудь? Куда летит ваша лига?
2: Захватить?
1: А что нет-то?
2: Обаять.
1: Куда все движется?
2: Простым языком, ваши планы на будущее?
3: Ну, вообще уже, да, уже 10 лет, за 10 лет работы лиги проект КВНВИ вырос от просто игры до культурной площадки, которая поменяла отношение общества к людям с инвалидностью. Юмор у нас не ради смеха, а ради реабилитации, инклюзии. Это уникально. Ни один КВН не несет такой нагрузки. КВН — это традиция, традиция — это есть ценность, наверное. Вот, главное в реабилитации смехом показать, как через юмор проживаются трудности, где шутка над собой оказывается сильнее всех диагнозов. В этом году движению КВН 65 лет. Пользуясь случаями, конечно, хочу поздравить всех причастных с праздником юмора. Вот, ну куда дальше? Надеемся, откликнется спонсор, чтобы в дальнейшем мы смогли охватить как можно больше людей, как можно больше регионов России. Обращайтесь, у нас круто. И не бойтесь шутить. В наше вот непростое время смех может послужить временным обезболивающим, чтобы продолжать жить
2: дальше. Вот это 100%.
3: Круто же.
2: Это 100%.
1: Да, друзья мои, ну что?
2: Спасибо вам большое. Вы нереально крутые люди.
1: Спасибо. Друзья, радиослушатели, вот берите пример.
2: Конечно.
1: Сломать любые преграды.
2: Стереотипы.
1: Ворваться на сцену с такой мощной харизмой. Вот это настоящий...
2: Выкатиться.
1: Берете?
4: Берем. Сейчас мы ему инвалидность сделаем.
2: Александр, присядьте.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Русское радио представляет.
9: Самое сердце.
8: Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин обсудит разделение налога с прибыли маркетплейсов между регионами, то есть сборы будут направлять не только по месту регистрации. Как узнал РБК, проработать такие изменения поручил президент. Инициаторами обсуждения стали губернаторы. С прошлого года основная ставка налога на прибыль составляет 25%, из них 8% направляются в федеральный бюджет, остальная часть – в местные бюджеты. Эти средства получают регионы, где работают филиалы пропорционально доле их прибыли. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. В ведомстве отметили, что такая проверка знаний появится через 2 года. Это станет формой допуска к основному государственному экзамену. Задания будут соответствовать материалам из учебников. Цель – определить, есть ли у школьников понимание исторических процессов. В московском прокате велосипедов ввели верификацию через МосАйДи. Столичные мэрии заявили, что это позволит ограничить доступ к сервису нарушителям правил, а также лицам младше 18 лет. Кроме этого, по мнению чиновников, повысится ответственность пользователей. Чтобы кататься без ограничений на любой доступной площадке, необходимо связать свой аккаунт с МосАйДи. В гидромедцентре отрицают прогнозы о смерче в Москве завтра. В беседе с РИА Новости заявили, что такой угрозы нет, но будет шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Ранее о смерче написали некоторые СМИ, однако синоптики говорят, что для этого не будет условий, например, не ожидается существенных осадков. Специалисты отметили, что за сутки невозможно прогнозировать такие явления, как смерч, град, туман, так как неизвестно, где именно и с какой силы они в итоге пройдут. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Если никому не желаешь плохого, это 100 очков карме, и ты, дружище, молодец. А вот если не готов никого добавить в друзья, подменить коллегу на работе или пожертвовать заветный литр бензина, значит, Бука, ты товарищ, таких, как ты, не берут в космонавты. И не тебе совершенно точно будут посвящены последующие 4 часа эфира. Я Юлия Калинина, как все девчонки, наверное, очень люблю людей нежадных и наделенных эмпатией. Поэтому те, кто никому и никогда могут быть свободны. Остальные оставайтесь, у нас будет, как всегда, здорово и музыкально. Всем привет!

солнечный человек поет, а солнце — это звучит по-настоящему круто. То есть 2XL, не меньше. И даже без прямых солнечных сегодня настроение самое отличное. Видимо, организм уже предчувствует, что вот-вот она пятница. На расстоянии вытянутой руки и эндорфины вместе с дофамином уже побежали по телу от макушки до пяток. Ну а насчет погоды, ну что сказать. У меня уже закончились слова, которыми можно было бы описать происходящее в приличном обществе. Ох, надеюсь, что завтра действительно все-таки не будет ни ураганов, ни смерчей, ну а то, что ветер будет сильный, ну да, ладно. То, что дождь пройдет, ничего, переживем. Я уверена, бесценные мои, если мы с вами будем вместе, нам абсолютно все по плечу. Особенно тем из нас, у кого пятница, ха-ха, нерабочая. И это точно буду я. В общем, давайте, готовимся к отдыху. Здравствуйте.

Вот удивительно, как долго творческие пути двух по-настоящему талантливых людей могут идти параллельно и не пересекаться. Ну а дальше карма, которая на миллионы жизней вперед вдруг сталкивает их, нет, не лбами, а скорее талантами в одной студии звукозаписи. И вот тогда на выходе получается по-настоящему классный трек. Эпилог только что в эфире «Русского», одна из самых горячих премьер сезона. И да, безусловно, одна из моих любимых песен здесь на «Русском», самая любимая.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова.
2: Алла Довлатова.
1: В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Русское радио приглашает.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
1: 6+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102.

0: 773-988-54-58.
1: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: полюби.
1: Вот есть такое мнение, что любовь надо обязательно заслужить. Мол, если ты состоишь из сплошных достоинств, то тогда все тебя полюбят, и это неизбежно. А в пику ему другая точка зрения. Оставайся собой. И половинка, если уж она тебе нужна, обязательно отыщется. А вы на какой позиции? Рассказывайте, если что. А я, Юлия Калинина, сделаю все возможное, чтобы хотя бы на эти 4 часа, ну то есть уже 3,5, стать вашей половинкой, если вам скучно, грустно и некому руку подать. Всегда протяните руку, нажмите на кнопку «Включите русское», и все у вас будет хорошо. Уже совсем скоро Юрий Киселев, Владимир Киселев и Григорий Лепс отправятся в плавание на гондоле, потом горяченная новинка от Маши Вебер, и ближе к окончанию этого часа моя Мишель тоже совсем свежей вещицей о малиновой луне. Вкусно, романтично и очень по-летнему. Каждому желаю доброго вечера.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
4: Группа компании «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны.

0: и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Твой номер один, только он. Дима Билан.
1: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
2: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
0: Новая песня на русском.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве обсудили доставку топлива в северные регионы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями федеральных ведомств, регионов и отраслевых компаний. Губернаторы сообщили о запасах нефтепродуктов, графиках поставок и логистике в отдаленных населенных пунктах. Накануне стало известно, что для решения топливных проблем запретили экспортировать дизель, а еще вскоре начнутся импортные поставки горючего. В России создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов. В кабинете министров заявили, что в будущем питание и лечение пациентов должны строиться на основе генетического профиля человека. В качестве примера привели связь между употреблением грейпфрута и действием препаратов, снижающих артериальное давление. По мнению ученых, грейпфрут усиливает действие таких лекарств. Социальный фонд заявил о праве россиянок с 5 и более детьми выйти на пенсию в 50 лет. Но для этого должно быть не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Хотя каждый год уход за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. Учитывается уход за каждым ребенком. В России живут почти 3 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются свыше 9 миллионов детей. ФИФА назвала футболистов, пробежавших больше и быстрее всех на чемпионате мира. Капитан сборной Бельгии Юрий Тилеманс на текущем мундиале преодолел в общей сложности свыше 60 километров, а капитан сборной Франции Килиан Мбаппе развил самую высокую скорость на поле – около 37 километров в час. Быстрее всего мяч на турнире летел после удара сенегальца Папа Гие. Зафиксировали скорость выше 130 километров в час. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго. Вот интересно, это спланированная акция или в небесной канцелярии просто стихийно развлекаются? Причем упоминание стихии, оно здесь не случайно, ведь когда встречаются Бернадет и Каспиец, происходит нечто невероятное. Говорят, что завтра в столице, если даже не случится смерчи, то совершенно точно будет шквальный ветер и совершенно проливной дождь. В общем, с одной стороны, приятно наблюдать уникальное погодное явление, а с другой стороны, как же здорово, что мне придется его наблюдать именно из окна, а не по дороге к метро, скажем. Я надеюсь, что это не испортит пятничного настроения, тем более, что четверг вы наверняка завершаете победителями. Все трудовые свершения уже позади, а теперь только хорошие песни здесь на русском, ну и, конечно, немного вашего любимого голоса. Всем привет!

И снова доброго-доброго, дорогие мои. В продолжении встречи тем, точнее, в продолжении темы встречи двух циклонов. Ну вот, разобрались, наконец, хоть и не с первой попытки. Итак, Бернадетт и Каспиец встретятся где-то над Москвой. И говорят, 80% месячной нормы осадков обрушится за предстоящие сутки на дорогую нашу столицу. А нам с вами придется придумывать какие-то летние развлечения, но, тем не менее, проходящие где-то под крышей. Я думаю, что многие отправятся в караоке, кто-то устроит семейную домашнюю вечеринку, а кто-то и вовсе скажет, знаете что, я немного устал. Поэтому просто останется дома, будет слушать русское радио и, как всегда, наслаждаться любимыми песнями. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте, приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Знаете, что вы вовремя. И это я говорю не только потому, что классная подборка песен ожидается, а это Мари Краймбрери, Дмитрий Колдун и Андрей Губин, а еще и потому, что не так много времени, меньше часа осталось до того мгновения, когда у нас стартует стол заказов. Об этом в подробностях расскажу в окончании часа. Подумайте пока, ну так, между делом, кому срочно необходимо передать приветы. Как красиво.

Ну, вообще, это такая русская традиция, чтобы любовь обязательно была со слезой и со страданием. И я даже помню, как особо чувствительные леди-джентльмены лет 20 примерно тому назад с эфира русского радио нарезали специальные мускомпозиции, под которые потом надо было грустить, если ты вдруг разбежался со своей второй половинкой, ну или на работе, например, неприятности. Но, как правило, это была все та же любовная тема. В общем, я надеюсь, что ваша любовь будет исключительно улыбчивой, а главное, сильной, взаимной, страстной, разнообразной и очень-очень яркой. И продлится она не до окончания сезона, а ровно столько, сколько вам того хочется. Может быть, кто-то готов в добрый путь на долгие года, а кто-то, ну, так, на пару месяцев. В общем, я, конечно, выступаю за чувства долгие. Пусть они будут яркими и интересными. Натан и Ирина Дубцова... Красивый творческий дуэт совсем скоро в нашем эфире, потом свежая вещица от группы «Градусы», ну а затем Николай Басков. Все это для вас на русском. Еще раз самого доброго.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

Группа «Добро» на днях посетила Эрмитаж в городе-герое Санкт-Петербурге. Фото тут же по соцсетям разлетелись. Причем некоторые поклонники тут же начали острить в комментариях, мол, мастера музыкальных шедевров среди своих, гении среди гениев. Ну или еще так. А что там тоже весь район услышал, чтобы уже на месте? В общем, так или иначе, группа «Добро» уже заняла свое местечко в зале. Слава самых крутых исполнителей нашей российской эстрады. Я уверена, что останется там надолго. Годы. У ребят большие творческие планы, сногсшибательный гастрольный график, в общем, ни секунды покоя. Как ни посмотришь на наших артистов, лето у них по-настоящему трудовое. Ну а теперь с драйва плавно так съезжаем на лирику. Это группа «Город 312». «Останусь», «Вздохнули», «Слушаем».

0: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
1: Да.
0: Что?
1: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
0: Нет, это было не то.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самолета.

0: в мобильном приложении «Самокат» 6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
2: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
6: Спасибо, мам! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.
5: Код 499.

Приятный голос, сногсшибательную энергетику и классные песни любим мы. Валерию, причем четверть века, которую певица на эстраде, они как-то пролетели совершенно незаметно. И если говорить, кто над кем смеется, то это не часики смеются, а Валерия просто ухахатывается над штукой под названием «Время». Достаточно посмотреть соцсети певицы, как становится ясно, у нее точно есть какой-то секрет. На всех фото она невероятно сказочно хороша. А главное, поклонники и поклонницы, что немаловажно, Валерию в этом активно поддерживает. Сплошные комплименты. Пару дней назад певица выложила фото из Дубая, где отдыхает вместе с семьей. И да, это фото в купальнике, и они такие, что на это стоит посмотреть. Но о том, что песни Валерии стоит слушать, это даже говорить не приходится.

0: предстоящие выходные выбираем другие развлечения, кроме запуска воздушного змея. Например, кораблики можно запускать или игра такая «Удержись на ногах под шквальным ветром». Плюс 20 в Москве, облачно с прояснениями, около 5 утра начнется дождь. Практически безветренно к этой минуте. Атмосферное в пределах нормы 747 миллиметров.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет. Самое сердце. Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+. Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за

0: первом стадионе страны. Тебя 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 579.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заочно поспорили с Дональдом Трампом об ударах украинских беспилотников по России. Президент США считает, что такие атаки могут привести к окончанию войны, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обострение вооруженного конфликта, наоборот, не поможет прийти к мирному урегулированию. Подчеркнул, что дальнейшая эскалация повлияет на расширение зоны безопасности. Центробанк заявил о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. В докладе ЦБ говорится, что теперь при дальнейших решениях по ставке будут оценивать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, а также риски со стороны внутренних и внешних условий. Причем регулятор прогнозирует, что годовая инфляция к январю снизится до диапазона от 4,5% до 5,5%. Следующее заседание по ставке состоится через 2 недели. В Рособорнадзоре сообщили о завершении основного периода ЕГЭ вовремя и без сбоев. Накануне и сегодня были дни пересдачи. В этом году пересдать один из предметов планировали почти 150 тысяч выпускников. По правилам, в этом случае предыдущий результат экзамена аннулируется. Но приемные кампании вузы продолжаются. Документы принимают до 20-25 июля. Это зависит в том числе от внутренних испытаний. Российские железные дороги предложили выбрать птичье название для 2 новых электричек. Голосование запустили на сайте РЖД. Назвать хотят пригородные и межрегиональные поезда постоянного тока, которые курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Сибири и Поволжье. Среди вариантов – Грач, Скворец, Королек, Зарянка, Щегол и многие другие. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калина.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, еще раз доброго. Бесконечно рада, что вы есть с той стороны эфира. Ваше присутствие ощущаю практически в нашей студии. Привет по поздравлений. Огромное количество, за что вам спасибо огромное. Алексей Власов сообщает. Добрый вечер, Юля. Привет, Москва, Оренбург на связи. Алексей, бесконечно этому рада. Вам тоже большой привет. Вчера свой день рождения отмечал мой друг Берлик. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется, но для меня пожелание удачного эфира, дружище, спасибо огромное, принимается.

0: Очаровательная Алина Каширина нам пишет: пожалуйста, передайте привет и поздравления всей нашей компании. Хочу поздравить наших друзей Алексеевых, Елену и Андрея с годовщиной свадьбы. 21, заметьте, 21 год вместе. Ух ты, круто! Я здесь аплодирую, искренне желаю вместе с Алиной вам, дорогие молодожены, Елена и Андрей, большой взаимной чистой любви. И пусть у вас впереди будет целая вечность бесконечного счастья. Павел Кучеров сообщает: и снова праздник для сладкоежек. Сегодня день сахарного печенья. Очень его люблю, и всякие крекеры, именно сладкие, очень уважаю. Пусть они и не очень полезные, но как же приятно ими похрустеть. Передаю привет и друзьям. Желаю всем хорошей летней погоды, побольше солнышка и поменьше дождей. Дорогой друг, принимается.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: вообще в моем случае легко и просто относиться ко всему происходящему. Это совсем не сложно, как ни странно это звучит. Потому что вы, бесценные мои, радуете, поднимаете настроение и делитесь тем счастьем, той красотой, которая вас окружает. Александр Герасимов, который сейчас отдыхает в Сочи, уже успел в Абхазию съездить, и это действительно здорово. А вот что он пишет, очень хотелось бы передать привет авиационным интерьерам специального назначения. Вот не очень понятно, при чем здесь интерьеры, ну ладно, пусть будет так. Всем, кто слушает русское, большой привет. А Ксюше и Грише из Малаховки большой привет. На вас, друзья, одна надежда, полейте парник. Ну и спасибо за хорошее настроение, любимое русское. Александр, классные фото. И знаете, узнаю прекрасный город Сухуми. Я надеюсь, что сможете отдохнуть как следует. Если что, я с вами.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио.

Все, что есть в нашем столе заказов, тоже только для вас, дорогие мои. Пишите, не скупитесь на добрые слова в адрес ваших самых дорогих. Сусименко Роману большой привет и хорошего настроения. Гони вон депрессию, пишет жена Наташа. Роман, это, по-моему, те самые слова, к которым стоит прислушаться. Тем более, что сам Роман из Ростова-на-Дону также любимой жене Наталье передает привет и говорит, что очень вас любит, Наташ. Ребят, судя по аватаркам, вы молоды и прекрасны, всегда такими. Оставайтесь, всего самого хорошего. Евгению большой привет, он сейчас печет сдобные булочки с изюмом. А зачем вы рассказываете мне это все, Ольга и Виталик? Я сейчас брошу здесь все происходящее и отправлюсь к вам есть булочки. Итак, Евгению, который печет сдобные булочки с изюмом, большой привет. Удачи ему, все обязательно получится. Ольга, Виталик, село Дивное на связи, дорогие мои, вам самые удачные выпечки. Наталья пишет, супругу Димуле большой привет, спасибо за то, что ты есть рядом со мной. Спасибо за любовь и за поддержку. Еще привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Пусть музыка звучит для всех и каждого. Это Маша, Тольятти.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Друзья мои, не тратим время на бестолковые сожаления о тех, кто ушел. Ну, ушли, попрощались, забыли, живем дальше. Пусть те, кто остались, будут вам по-настоящему дороги. Привет, любимая русская. Сегодня 9 июля, годовщина, 42 года. 42, подчеркиваю двумя чертами. 42 года совместной жизни, перламутровая свадьба у моих родителей Николая Павловича и Валентины Павловны Новоселовых. Мы их очень любим, пусть их союз будет вечным. Они самые лучшие родители, которые всегда поддерживают и вдохновляют. Это сообщение от Марии Николаевны и зятя Дмитрия Николаевича Смирновых. Город Шахунья, на связи Нижегородская область. Принимается. Еще пишет нам Александр, он же известен как Хулиган. Подруге Мариночке большой привет. Любимой девочке Наташе также привет. Я вас очень люблю, всему Ваейкову наилучшие пожелания и спасибо, русская. Александр, классно выглядите, оценил новую аватарку. Прекрасная аватарка и у Татьяны из Балашихи, вечно с улыбкой. Передаю большой привет племяннице Ксении. Она ненадолго заглянула ко мне в гости. Я была очень рада нашей встрече. Ей желаю удачи на вступительных экзаменах в ВУЗ. Ксюш, пусть мечты сбываются. С любовью, пишет Танечка. А, Тань, давайте вместе пожелаем Ксюше ни пух, ни пера. Ну, я думаю, она знает, что нужно ответить. Ирина сообщает, передаю привет моим подругам Елене и Светочке, СНТ «Березка». Наталья, поздравляю с началом отпуска, с любовью, пишет Ирина. Ирин, вам и подругам вашим желаю как следует отдохнуть и так же хорошо выглядеть, как вот, собственно, вы выглядите сейчас. Улыбайтесь, девушки, наслаждайтесь летом.

Это Сергей Лазарев. На русском у нас стол заказов продолжается. Передай привет. А всем диджеям, вы лучшие, вы классные. Брату Мишане большой привет. Он самый замечательный брат на земле. Очень его люблю, очень жду встречи. Ну, а тебе хорошего эфира. Это пишет Анютка. Анечка, абсолютно взаимно. Доброго вечерка. Дарья Клёв сообщает большой привет моим коллегам Жанне, Кате и Машуле. И любимому мужу Сереже. Я всех люблю, дорогая Дашенька. Мы вас тоже любим. Большой привет Батяеву, Артуру и Брусовичу от начальника Надара. Пожалуйста, передайте, пусть меньше ошибается в работе, ну и скорейшего завершения смены и удачно доехать домой, дорогие мои трудящиеся, вам большой привет. Даниил Жомов передает привет маме Насте, говорит, выздоравливай скорее, бабушке тоже большой привет, город Петрозаводск на связи. Юлия Дурова в традиции передает привет всей команде русского, всем желает хорошего настроения, городу Липецку также большой привет. Привет, любимая радиостанция. У Маши и Паши завтра день рождения, один на двоих. Им исполнится 8 лет. Они сейчас с родителями и сестрой колесят где-то по России. А связи с ними нет, но если вдруг где-то в машине сейчас слушают русское, скажите, что я их очень-очень поздравляю. И пусть у них все будет хорошо. Их подружка Лёка ждет их, и Веня их тоже ждет с подарками. С днем варенья, малышня. Ох, какое прекрасное поздравление. Дорогие мои новорожденные, вас с праздником. Пусть мечты и пожелания обязательно сбудутся.

здесь на русском всегда говорим, всегда хорошее настроение, всегда любимые песни, всегда самые теплые и искренние поздравления от самых дорогих на свете слушателей. Хочу поздравить любимого человека Сергея Жукова с днем рождения. Дорогой мой любимый, солнце мое, поздравляю тебя с днем рождения. Будь добрым и позитивным. Пусть тебя всегда хранит моя любовь. Еще раз с днем рождения, пишет Алина. Дорогая Алиночка, вам и вашей второй половинке большой-большой привет. Еще несколько добрых, теплых пожеланий. Настеньке из Севастополя большой привет. Афина передает. Анна поздравляет Татьяну Чернову с днем рождения, желает всех благ. Еще Екатерина передает привет родным и близким, супругу своему Тихоненко Дмитрию. Любим, скучаем, возвращайся скорей. Надежда Ем сообщает: хочу поздравить нашу дорогую Масляеву Ирину Геннадьевну с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, повышения зарплаты за нелегкий труд. Почаще видеться, в гости приходи обязательно, мы тебя очень любим. Семья Мироновых из поселка Лежнёво Ивановской области в полном составе подписалась. Катя пишет: всем привет, наилучшие пожелания Сергиева Посада. Песню для нас подарок, самую хорошую. Катенька, вам, друзьям, родным и близким мои наилучшие. Александр передает привет доченькам Надюшке, Олюшке, Мирославушке. Всегда вас люблю, а также люблю супругу Александру. Ну что, вот здесь, пожалуй, точку поставим. Спасибо вам за классный стол заказов. Обязательно повторим в ближайшее время.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Режим ЧС ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотников. Дроны ударили по предприятию минувшую ночью. В результате начался пожар, причем, как заявили в региональной администрации, через некоторое время возгорание усилилось и охватило резервуары с горючими материалами. Жители ближайших домов эвакуировали в безопасное место. Пожар ликвидировали спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступала. Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Согласно поручению президента, курс под названием «Русский язык как государственный» будет

0: включен в социогуманитарную часть обучения. К декабрю 2029 года в Миноборнауке должны будут обновить федеральный образовательный госстандарт и включить в него новую дисциплину. Кроме русского языка, в новой системе обучения в вузах будут закреплены курсы по истории, основам философии и российской государственности. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений, а в случае особых показаний нужно будет использовать сложные варианты обезболивания, например, седацию или наркоз. Такие изменения ведомство внесло в порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Обновленные правила вступят в силу с предстоящего октября, причем штатный норматив в поликлиник сохраняется – это 5 стоматологов на 10 тысяч населения. Нападающего Краснодара Джона Кордобу признали лучшим футболистом сезона российской премьер-лиги. В голосовании участвовали в том числе главные тренеры, капитаны клубов РПЛ, журналисты и болельщики. В минувшем сезоне колумбиец стал лучшим бомбардиром чемпионата России. По итогам розыгрыша Краснодар завоевал серебряные медали. Чемпионом стал «Зенит». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Тут я, конечно, капитан очевидность, но одиночество красотке Славе не грозит. Дочь, внук, поклонники, имя которым Легион. Тут и захочешь немного личного пространства, и одиночество тоже, и ничего не получится. Вообще, этот год для Славы, он юбилейный, 25 лет на сцене, не шутка, широчайшая гастрольная география, ну и, конечно, миллионы восторженных отзывов в соцсетях. Но думаю, что для самой Славы самое ценное – это недавно обретенное звание, звание бабы Насти. Внук певицы появился на свет весной, незадолго до дня рождения самой Славы, уж не знаю как, но у певицы получается абсолютно все. Она успевает всюду быть бабушкой года и недостижимым идеалом для многих юных артистов. Только и хочется дальнейших творческих пожелать. Ну а нам с вами еще одного по-настоящему доброго вечера здесь, на русском «Пицца».

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

Помнится, на заре нулевых у молодых и дерзких барышень, ну, вроде вашей покорной слуги, в почете был британский музыкальный девичий коллектив, где, собственно, огонь и специи были вынесены в название, в заглавие, если угодно, ну и в каждом треке присутствовали в огромном количестве. А вот теперь группа «Серебро», наша российская, выдает действительно такое количество огня, что, кажется, 100 порций в одни руки. Девчонки, фаер-шоу у вас получилось, а не песня. Спасибо огромное, мне очень-очень. Продолжаем, у нас Дмитрий Колдун на подходе, дальше Джиган и Юлия Савичева, потом Филипп Киркоров и «Елка». Все это для вас на русском.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

эта очаровательная елка здесь, на русском. Ну, что и говорить. Список желаний у каждого из нас с вами. Ого-го, какой большущий. Одним хочется полететь, остановиться, другим избу новую и новое корыто, соответственно. А третьим вовсе миллион наличными и вертолет. Ну, а если вы с радостью и удовольствием, с невероятным желанием принимаете участие во всех инициативах, которые подбрасывает любимая русская, ловите очередной почин. Итак, друзья мои, если обладаете чувством юмора, то шутки придумывайте и выкладывайте их на нашем сайте rusradio.ru. А помните, что лучшие шутки в эфире

Озвучит сам неподражаемый, яркий Антон Юрьев. Но их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru. Пишите. Помните, что каждому из вас мы в любое время дня и ночи рады. БАМС включились и получаете 100% летнего настроения к месту вашего пребывания. Зиверт сейчас, звонки и группа Тутси чуть позже. Оставайтесь на русском, мы вам рады.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Друзья мои, спешу вас заверить, что многоточие не только у Влада Соколовского, но и еще у одного по-настоящему звездного мужчины, у Миши Набокова. Миша берет паузу, ставит многоточие, сегодня отработает и все.
1: Юлечка, привет.
0: Привет.
1: Ты меня записала куда-то в какие-то ряды
0: отпускников.
1: Звездочетов?
0: Нет, ну что ты?
1: Ты просто сказала, я звездный.
0: Ну вот ты понимаешь, просто когда-нибудь на Аллее Славы ты придешь, так, опа, ладошку приложила, все. Ну, я буду где-то рядом.
1: Мне кажется, скорее я просто приложусь и мелом просто обведут меня там. Это будет самая большая звезда.
0: Нет, с одной стороны, понимаешь,
1: но зато как красиво, представь, да?
0: Вот это вот ангела как делают, да, на снегу вот это вот, руками так в разные стороны.
1: Нет, это другая фигура, когда человек просто лежит.
0: Да, это я понимаю. Я люблю детективы.
1: Вот, это же лучшая звезда.
0: Нет.
1: И потом будет расследование.
0: Нет, я, конечно, люблю детективы, но ты мне дорог здесь. Поэтому не ходи в отпуск. Вот это я к чему. А что ты будешь делать, кстати, в отпуске?
1: Слушай, а я у тебя хотел спросить. Может быть, ты какие-то локации мне посоветуешь? Потому что, ну, сама понимаешь, ну, первое, это кухня, да, куда можно сходить?
0: Да, кухня, в коридор можно еще сходить.
1: Съездить можно еще куда-то. В уборную, да, немножечко там провести какое-то время.
0: Мы же гастроном на первый этаж на лифте спуститься. Во, вообще развлечение, огонь.
1: Что еще? В принципе, все, наверное, да? А что еще нужно?
0: Можно сходить в зоопарк. И ты знаешь, вот мой последний визит в московский зоопарк, как ни странно, у меня было полное ощущение, что это не мы смотрим на зверушек, а они смотрят
1: наоборот,
0: на нас.
1: Да?
0: Да, и я вижу, как зеленые мартышки сидят и: о, боже, да, ребята, как вы тяжело живете. И снова пошли прыгать.
1: Слушай, ну, мне кажется, еще чуть-чуть, если я отпущу побольше растительности, в принципе, я могу экспонатам зоопарка спать.

0: Спокойно,
1: опять-таки я буду быть где-то рядом, ты же не сомневайся, потому что я уже однажды напросилась быть твоим продюсером, поэтому все,
0: слушай, теперь не отвязаться. В этом плане тоже можно, в принципе, развивать свой бизнес, да? Впервые человек в московском зоопарке, дикий человек.
1: Ну, знаешь, если ты еще за время отпуска поправишься на пару-тройку килограммов, слушай, будешь составлять конкуренцию панде Катюше.
0: Я работаю над этим, поэтому, в принципе...
1: Будешь весел и кругл.
0: Панде Катюша, наверное, она уже, мне кажется, так навострила ушки.
1: Да, нервничает, сидит.
0: Да, поэтому будем работать.
1: Я тебе желаю классного эфира. Давай сегодня отработай, ну а там дальше будешь вот по всем этим локациям.
0: Ну а по поводу отпуска, как говорится, это уже дело...
1: Да.
0: Спасибо, Юлечка,
1: спасибо
0: большое.
1: Спасибо тебе. Друзья мои, вам спасибо за классный вечер. Мы обязательно встретимся в ближайшую субботу прямо в 8 утра здесь, на Русском.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: Ведомство рекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай отмены. Этой ночью и в ближайшие два дня на территории столичного региона ожидаются ливни с грозами, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В центре ФОБОС говорят, что сегодня может выпасть от четверти до месячной нормы осадков. В столичной мэрии заявили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Минфине заявили о постоянном мониторинге ситуации на фондовом рынке. Ведомстве подчеркнули, что правительство готово при необходимости проработать дополнительные меры. Российский фондовый рынок снижается последние 15 недель. Падение котировок ускорилось после июньского решения Центробанка опустить ключевую ставку ниже 14,5%. Индекс Мосбиржи обновлял минимум последних 4 лет, а акции крупных российских компаний обвалились до отметок конца нулевых годов. Минздрав отклонил предложение ускорить доступ к жизненно важным препаратам. В ведомстве объяснили, что перенос сроков все равно не синхронизирует процессы из-за различий в бюджетных циклах и методиках оплаты. Сейчас список лекарств на включение в перечень жизненно важных Минздрав направляет правительству в октябре, утверждают его в конце декабря, а вступает в силу обновленный список только через два месяца. Таким образом, новые лекарства очень долго не попадают в программу госгарантий, а средства на закупку выделяются еще позже. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Рустам Каримов, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Вы обратили внимание, что Денис Клявер сегодня особенно весело пел свою песню? А все почему? Да потому что он почувствовал, что это мой крайний эфир перед отпуском. Вообще трудно описать то, что происходит с нами, теми людьми, кто уже, как говорится, буквально в нескольких шагах от гамака и прохладительных напитков. По ком уже плачут курорты Черноземного края. К счастью, группа «Моя Мишель» записала об этом свою новую песню. Давайте же скорее ее слушать.
1: Новая песня на русском.

Миш Набоков по-прежнему вместе с вами. И это ли не чудо? Уже мой второй выход сегодня перед песней про Луну. Мне кажется, это знак. Прямо сейчас мы должны опровергнуть это высказывание, что якобы хорошо там, где нас нет. Это неправда. Это абсолютные враки, друзья. Почему? Вот, например, на Луне, да? Сейчас нас нет, а там холодно и пусто. А здесь, на русском радио, Лика Стар и Ракли, и мы все вместе, и нам тепло и приятно.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И это действительно факт. Вот мы и подъехали к этому знаку, который нам говорит: осторожно, за следующим поворотом пятница. Будьте внимательны. И прежде чем мы туда отправимся, хочу поделиться с вами одним наблюдением. Запомните, если человек не ругается за рулем, он просто невнимательно следит за дорогой.

сказала однажды моя знакомая, мало найти мужчину, надо его еще убедить, что его мечта сбылась. Помню, однажды познакомился с девушкой, она сказала, что именно она девушка моей мечты. Я ответил, что, ну, вообще-то, мечта у нее такой. Она сказала, а сбылась такая. Где ты?

люди первые! Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Каждый отрывается по-своему. Мне, например, нравятся настольные игры. Вот недавно заказал себе одну очень крутую настолку. Приезжаю забирать. Оказалось, что какие-то там проблемы. Неизвестно, когда она, в общем, приедет. Так, к сожалению, бывает часто. И я спрашиваю продавца, ну а надежда-то хоть есть? Он куда-то посмотрел, что-то полистал и ответил: к сожалению, у Надежды сегодня выходной.

близких друзей. Я тоже был приглашен, и они, конечно же, рассказали свою историю, как они познакомились. Так что приготовьте платочки, влажные салфетки. Сейчас будет романтическая история. В общем, она ехала в автобусе, час пик, зажали со всех сторон, она слушала плеер, один наушник выпал, на ощупь она нашла шнур, потянула, он застрял, все-таки вытянула силой, вставила обратно в ухо и поняла, что в наушниках играет разная музыка. А рядом стоял парень, тоже с плеером, с одним наушником, и дальше было как в самых лучших фильмах.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас Всемирный день жареного мяса и день рождения футбольного свистка. Так что, мне кажется, пора устроить чемпионат по самому популярному виду спорта – шашлык-болу. Если у вас есть какие-то достижения в этой дисциплине, обязательно напишите прямо сюда, в стол заказов на русском радио.

И стоит только вот прямо сейчас посмотрите, вот зайдите в нашу группу ВКонтакте, в Одноклассниках, посмотрите на мое лицо, и вы сразу поймете, кто председатель и глава комитета по шашлык-болу. Конечно же, это я, Миша Набоков. Написать свои сообщения можно и в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Пишите в Макс, пожалуйста. И вот интересно, прямо сейчас, что же хорошего в июле произошло с группой Five Star Family? Они прямо сейчас нам и, собственно, расскажут.

0: если вы сейчас заблудились, посмотрите, с какой страны растет мох. Именно там и находится стол заказов на Русском радио. Громадный привет отправляется Евгению Поплюйко и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят. Ну, это еще надо проверить, потому что у меня, например, есть знакомый, который спит с открытыми глазами. Это жуткое зрелище. Игорь передает большой привет своему дяде, который сейчас едет в поезде из Москвы к ним домой в Архангельск. Пишет, что ждут возвращения всей семьей. Скоро и мы поедем отдыхать. Настала пора, написал Игорь. Всем слушателям желает добра и мира. Все будет хорошо. Игорь, я, кстати, тоже скоро в отпуск, поэтому что я предлагаю? Как можно сделать, да? С вас билеты, жилье, развлечения, с меня настроение. Мне кажется, это самое честное распределение.
1: Русское радио.

комнаты. Вот, девчонки, просто вот повернитесь и вот прямо оттуда, только осторожнее, осторожнее ловите привет, а то, может, мало ли что, если слишком сильно полетит. Оренбург тем временем не спит. Процитирую сообщение. Сегодня отмечается День любви к капибарам. Думаю, стоит отметить. Привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Еще с пятницы, друзья. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов из Степной Пальмиры. К счастью, как правильно обнимать капибару, знает точно певица Ёлка. Подробная инструкция прямо сейчас записываем.

снова стол заказов на Русском радио врывается в нашу пятницу, и я не понимаю, почему не работают наши статисты? Почему так тихо? Как будто сегодня четверг, я не знаю, или среда какая-то. Пятница, ну вот! Ну вот, совсем другое дело, все. Достаточно. Юлия пишет: «Доброе утро, всех с пятницы, ура, все едем на шашлыки, будет весело». Не сомневаемся. Александр написал, что сегодня работает ночную смену, но приедет на дачу, возьмет любимую жену, дочек, обязательно будет праздновать любимый праздник и кушать шашлык. Всем привет из Воронежа, ну наконец-то. Что я могу сказать о своей родине? Легендарные пляжи Воронежского водохранилища ждут мои телеса.

Не только ноты, но и ваши приветы и поздравления падают, как ноты, и как дождь, и как все на свете тут в столе заказов на Русском радио. Вот Ольга передает приветы своим коллегам службы капитального строительства. Всем легкой пятницы. А Ирочке Шипицыной хорошего отпуска, ясной погоды, теплого моря. Классно, Ирочка. У меня, кстати, тоже отпуск, может быть, как бы... Ну, ладно, потом. Сергей из Ставрополя написал интересное пожелание, чтобы в отпуске было и жареное мясо, и свисток. Говорят, да, вот, ни гвоздя, ни жезла, ни пуха, ни пера. Это все, друзья, прошлый век, это все вчерашка. И жареное мясо, и свисток. Вот так теперь говорят.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы

Наталья Подольская и Регина Тодоренко точно знают, что лучший антистресс – это стол заказов на Русском радио. Это безусловно. Огромный привет отправляется в Новосибирск Мироновой Ирине. И, между прочим, мы Ирину поздравляем с чем? С днем рождения, конечно же, здоровья, счастья, любви, благополучия, исполнения желаний. Все это Светлана из Забайкалья написала, и мы, конечно же, присоединяемся, разумеется. Процитирую еще одно сообщение. «Привет Сашеньке. Она, правда, уже спит, но я очень скучаю по ней», — написал Алексей. Алексей, ну если только в этом проблема, как говорится. Сашенька! Вот она уже и не спит.

Ну, наконец-то пришло время узнать, что же летнего и пятничного прилетело в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. А здесь у нас поздравление! Кому? Наталью мы поздравляем из Хабаровска с днем рождения. Цитата, процитирую. Поздравление, пусть сбываются все мечты. Сейчас, между прочим, Наталья отдыхает на море в отпуске с семьей. А мы работаем в магазине, ждем ее возвращения. И абсолютно, что удивительно, абсолютно никто не завидует Наталье, которая сейчас на море, да, а другие в магазине за нее работают. Пишут: «Наташенька, будь счастлива и любима». Это все написала Лилия из Хабаровска, и коллеги тоже вот говорят, да, если женская дружба есть, вот она, вот доказательство. Мы только что все это доказали. Правда, девчонки? Или нет? Нет? Нет, правда, правда сказали, все, есть. Мария передает громадный привет своей мамочке Ларисе, супругу Александру.

0: Александру и сыночку Максимочке. Очень любит, целует. И вот такое еще продолжение. Скорее к столу, мама Маруся. Ну, видимо, уже такой разгар, да, идет. Поэтому мы скажем больше. Не к столу. Нет, мама Маруся. На танцпол.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

привет им пока все. Что касается танцев, в следующем часе обязательно продолжим этим заниматься на Русском радио. Миш Набоков по-прежнему вместе с вами. И, кстати, вы же наверняка знаете, я много раз об этом рассказывал, что я профессионально занимался бальными танцами очень много лет и участвовал в крупнейших соревнованиях.